еще только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Космос — это синяки.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Бим-Радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани. Все

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: страна.
1: БИМ Радио. Первое в Казани.
2: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.
0: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим Радио.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, никому не сочинить оду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

Перестань караулить меня возле дома. Удали песни и все фотки с телефона. Закинься голоперидолом и наконец оставь меня в покое.

спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
2: Это тебе не спортзал, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2 930 800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Официант, будьте добры, подойдите, пожалуйста.
2: Да-да, слушаю вас.
1: Вы знаете, мне кажется, что у вас порции стали как-то меньше, чем раньше.
2: О, не волнуйтесь, это оптическая иллюзия.
1: Оптическая?
2: Да, оптическая иллюзия. Мы просто расширили зал ресторана, поэтому порции кажутся меньше.
3: Сипелявых шоу, шоу, сипелявых шоу, шоу, шоу, сипелявых.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани и хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
2: В Мисти Парке!
3: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
2: В Мисти Парке!
4: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
1: Это круто!
5: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
6: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
7: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
8: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Радостный.
1: Бим Радио.
2: Это весна, это любовь. С тобой Бим, Бим, Бим, Бим, Бим Радио.
1: Бим Радио. Первое.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Лео Фендер, основатель компании по производству музыкальных инструментов Fender и конструктор одних из самых известных электрогитар Telecaster и Stratocaster, сам не умел ни играть на гитаре, ни даже настраивать ее.
0: В мире столько всего интересного.

0: любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.
2: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это пойти.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
4: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны. Астрологи советуют быть проще. Не надо копаться в чувствах. Думайте больше о себе. Тельцы. План этого дня не предусматривает отдых. Придется поработать. Близнецы. Отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально. Придется совладать с собой. Раки. Пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни никто не повлияет. Львы. У вас могут открыться сверхспособности. Вы сможете управлять процессом буквально силой мысли. Девы, в этот день ваши силы удвоятся. Сохраните запал на следующую неделю. Весы, можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы, проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы, этот день буквально создан, чтобы простить и отпустить. Козероги, многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи, готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы, обстоятельства будут сильнее вашей пунктуальности. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам продуктивного дня.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
3: Это не художественная галерея. Нельзя.
4: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
5: Моя квартира, мои правила.
6: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Доброе утро, любимые слушатели, доброе утро, друзья. Сегодня проснулась с такой мыслью, вот почему 81 год спустя, так много спустя лет, нам важно праздновать 9 мая. Я думаю, что тем нашим слушателям, которым сейчас 30, 40 и 50, этот праздник, он говорит о том, что мы последнее поколение, которое застало живых свидетелей той войны. У нас осталась та самая живая, очень ценная связь. И эта память нам нужно передать дальше, следующим поколениям. Для меня этот праздник – праздник моих родных и близких, которые прошли через войну, моих бабушек и дедушек. И в этот день я вспоминаю их, конечно же, со слезами на глазах. Благодарю их за вклад в будущие поколения, за то, что действительно подарили нам жизнь. Это замечательный праздник. Это день, когда победила жизнь, друзья. Помните своих, помните их сегодня, помните их всегда и рассказывайте о них всем будущим поколениям. С праздником!

0: Казана.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Где 40 захватывающих аттракционов?
4: В Мисти парке!
3: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
4: В Мисти парке!
5: Огромный Мисти парк. ТЦ Мега. Проспект Победы, 141.
3: Это круто!
6: И.П. Жоричев, НА, 0+.
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
9: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
10: Кто все это повезет?
11: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 230-93-91.
12: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Спасибо деду за победу!
1: С праздником, дорогие! Сегодня в Казани пройдет множество мероприятий. Торжество начнется с возложения цветов на Арском, Архангельском кладбище в Парке Победы. Традиционно на площади Тысячелетия пройдет парад, который начнется в 10 часов утра. В Парке Победы будут работать различные тематические площадки, пройдет концерт. На площади Тысячелетия можно будет посмотреть выставку военной техники, будет работать она до 6 вечера. А на улице Баумана развернется иммерсивное мероприятие. Этот день мы приближали как могли. Завершится праздник в 22 часа праздничным салютом. Спасибо большое, что вы пишете, что вы поздравляете. Наши мессенджеры, как всегда, работают. С благодарностью принимают ваши сообщения. +7 92 72 42 102 8. Пишет Рустем Рашитович: с 9 мая, с Днем Победы. Мирного неба, счастливых лет и благополучия. Ильдар поздравляет всех с праздником. От Миланы тоже стикер: с Днем Победы. Спасибо большое. Пишет Антон: доброе утро, Леночка, с праздником, ура. С праздником и вас. Ильнур поздравляет с праздником всех любимых слушателей. Ну и следующая песня посвящается нашим любимым героям, вечно молодым.

Утро 9 мая традиционно встречает нас прохладой. Сейчас в столице республики около 9 градусов со знаком плюс. Что ожидает нас сегодня? Сейчас уточним у гидрометцентра республики Татарстан. Сегодня в течение дня будет царить переменная облачность. Днем обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть с юго-запада с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду. Местами порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем по республике плюс 11, плюс 16 градусов. В Казани это от 13 до 15 градусов тепла.

кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса.

летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиной стаи я поплыву в такой же сизой мгле из-под небес.

0: палаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Настанет день, и журавлиной стаи я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая, всех вас, кого оставил на земле.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
6: Шустриков.
5: И как он?
6: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
5: Повезло.
1: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.

0: Отдыхай. С БИМ Радио. С БИМ Радио.
1: Доброе утро, друзья. Безусловно, тот самый алый стяг, водруженный над Рейхстагом в ночь на 1 мая 1945 года, является символом победы над нацистской Германией. Любопытный факт. Дело в том, что тогда при взятии Берлина был флаг, установленный и женской рукой 2 мая вместе с личным составом 3-го батальона 248-й стрелковой дивизии. В рядах штурмующих здание нового Рейхстага была старший инструктор майор Анна Владимировна Никулина. И она вместе с группой бойцов и офицеров имела приказ водрузить знамя победы. Она оказалась в гуще событий жаркого боя. Анна добралась по разбитым маршам лестницы до чердака и укрепила алый стяг на здании Рейхканцелярии. И эта же штурмовая группа низвергла символ фашистской Германии имперского орла, который был укреплен над главным входом здания. За личную храбрость и четкую боевую работу в ходе берлинской операции майор Никулина была награждена орденом Красного Знамени.
2: БИМ Радио.

Доброе утро. Продолжают прилетать поздравления в студию Бим-радио. От Татьяны с праздником, с Днем Победы. Желаю мира, спокойствия, тишины и душевного единства. С праздником и вас, дорогая Татьяна. Доброе утро, Елена. Сообщение от Антона. С Днем Победы вас, ваших коллег и всех любимых слушателей. Антон чуть ранее написал, песня «Журавли» связана с учителем русского языка. Зовут Николай Владимирович. «Царствие ему небесное». Он учил с нами эту песню. С Днем Победы! Пусть память о подвиге наших предков живет в сердцах поколений. Это Танюша. Желаю вам мира, крепкого здоровья и душевного спокойствия. Пусть над головой всегда будет ясное небо. Рядом близкие люди, которые дарят тепло и поддержку. С праздником!

0: радио. Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: «Экоплант» открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре «Сапугали». Телефон 8 800 637 17. Сайт «экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны. Астрологи советуют быть проще. Не надо копаться в чувствах. Думайте больше о себе. Тельцы. План этого дня не предусматривает отдых. Придется поработать. Близнецы. Отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально. Придется совладать с собой. Раки. Пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни никто не повлияет. Львы. У вас могут открыться сверхспособности. Вы сможете управлять процессом буквально силой мысли. Девы, в этот день ваши силы удвоятся. Сохраните запал на следующую неделю. Весы, можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы, проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы, этот день буквально создан, чтобы простить и отпустить. Козероги, многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи, готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы, обстоятельства будут сильнее вашей пунктуальности. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам продуктивного дня.

0: С добрым праздничным утром вас, дорогие друзья. В Казани уже 9 часов. И вы пишете нам, пишете в мессенджеры. Доброе утро, с праздником! Анатолий написал: «Дорогой Бимка, с великим праздником Победы! Спасибо нашим славным воинам, которые нам подарили мир!»
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами. Песни Великой Победы. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

вы, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ульман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ульман 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
3: В Мисти парке!
4: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
3: В Мисти парке!
5: Огромный Мисти парк, ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
6: Это круто!
7: ИП Жоличев, НА, 0+.
8: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
9: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
10: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
11: Алло, привет! У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
12: Знаю, конечно! Шустриков!
13: Записывай! Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.

0: праздником вас, друзья, с праздником, любимые слушатели. Замечательный стикер отправил нам Самир, наш юный радиослушатель. Не ради славы, ради жизни на земле. С праздником 9 мая. С праздником и тебя, Самир. Вот, тут тоже мемчик классный, котик сидит на окошке, вот, а там идет парад. Парад в честь Дня Победы. Замечательное видео от нашего слушателя с никнеймом «Враг государства». Вас тоже с праздником. Друзья, сегодня в течение дня в эфире БИМ-радио будут звучать истории о том, как жители Казани и республики выстояли в это сложное время, вопреки голоду, вопреки всем лишениям. Это история о том, как наши горожане, жители республики помогали всей стране приблизить победу в Великой Отечественной войне. В суровые годы войны Казань стала неприступным арсеналом. Сплоченность, жертвенность слились в единую силу, которая со всей страной выстояла и победила. Наш город, принявший более 70 предприятий и 240 тысяч человек, превратился в мощный промышленный и научный центр. Лозунг «Все для фронта, все для победы» здесь был всецело воплощен в жизнь. И мы приглашаем послушать эти рассказы вместе с детьми, чтобы они знали и помнили о великом подвиге жителей Казани и республики. Ведь это часть нашей общей истории, это часть жизни каждой семьи.
1: БИМ-радио представляет «Наша победа». Истории о том, как жители Казани помогали всей стране победить в Великой Отечественной войне. Если рядом с вами ребенок, послушайте этот рассказ вместе, чтобы наши дети знали и помнили о великом подвиге жителей города.
2: Наступившая война коснулась каждого жителя Казани и Татарии. Недоедание и голод являлись спутниками военных лет. Особенно тяжело в годы войны приходилось жителям сел Татарии. Ведь в отличие от горожан, карточки на продовольствие им не выдавались. Выдача продовольствия зависела исключительно от количества выработанных трудодней. Почти в три раза была сокращена выдача зерновых и картофеля. Сельчанин получал из колхоза в день меньше 200 граммов зерна и около 100 граммов картофеля. Это стакан зерна и одна картофелина. Каждая семья изыскивала собственные способы существования. По воспоминаниям деревенских жителей, питались они в основном гнилой мерзлой картошкой, картофельными очистками. Летом ели полевой хвощ, цветки клевера, крапиву и щавель. Самой распространенной статьей при аресте крестьян стала статья за колоски, унесенные с полей.
1: Это наша победа.
3: Без возрастных ограничений.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Великолепный парфюм, мадам.
1: Спасибо, да. Спасибо.
0: Жаль, что все впечатление портит перегар.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Программа для именинников «Первый тост».
5: Поздравляем с днем рождения тех, кто появился на свет 9 мая. Такой замечательный случай, когда личный праздник сливается воедино с праздником всей страны. Это, конечно, удивительная честь и огромная радость. Поэтому поздравляем вас с вашим прекрасным днем. Желаем вам покоя, желаем вам надежного тыла, простых и прекрасных радостей. Ну и, конечно же, чтобы все ваши желания обязательно сбывались. С днем рождения. Пусть у вас будет много-много замечательных лет в вашей жизни. Столько, сколько звезд на небе, а может быть и даже больше. С праздником вас! Традиционно мы поздравляем подписчиков группы Бимрадио ВКонтакте, кто уже сейчас находится онлайн. Итак, 9 мая, день рождения, отмечают следующие наши подписчики и слушатели. Это Аида Тайсина, Алия Хакимова, Фарида Смирнова, Павел Губин, Марат Ямалдинов, с днем рождения. Татар Малайк, тоже поздравляем вас. Альбина Нуриахметова, Наталья Сердюкова, Виталий Захаров, Ольга Яшина, Лаишевский детский сад «Рябинка», Вика Черкова, Радик А, Рустема Шарафеева мы поздравляем, и Русанну Илларионову из Альметьевска, Евгения Щелыкова, Диму Усанова хотим тоже поздравить, Рудольфа Зиперштейна, Валерия Морозкина из Москвы и Сергея Разумовского, Дивногорск, детский сад номер 18. И, конечно, этот список, он просто бесконечен. Всех, кто сегодня именинник, кто сегодня принимает поздравления, мы тоже искренне рады поздравить и пожелать вам всех возможных благ. Будьте счастливы и здоровы! С днем рождения!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием.
2: 12+.
3: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
4: Рестораны вкусом порадуют вас.
5: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
3: Сможете одеть ребенка. Будет как в картинке.
4: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
2: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
7: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
8: Кто все это повезет?
9: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
10: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Прекрасное праздничное утро. Здравствуйте, любимые слушатели. 9:31. В парке Победы уже началась торжественная церемония возложения венков воинской славы к вечному огню. Участие в мероприятии принимает раис Республики Татарстан Рустам Миниханов. Также здесь премьер-министр Республики Татарстан, наша дорогая Лейла Ринатовна Фазлиева. Первый президент Республики Татарстан, госсоветник Республики Минтимер Шаймиев и премьер-министр Алексей Песошин. Кстати, вчера, когда я с утраменами ездила по маршруту Великой Победы, мы посещали места воинской славы, наши замечательные мемориалы. Заехали мы, чтобы возложить цветы к вечному огню в Парке Победы. И, кстати, вот в этот жаркий день, когда нещадно палило солнце, у вечного огня в карауле уже стояло несколько детей, наверное, лет 12. И вот за эту стойкость и мужество я хочу поблагодарить наших юных замечательных слушателей. Друзья, рассказывайте, как проходит ваш праздничный день. Пишите нам в мессенджеры, пишите нам в Telegram и Max. +7 92 72 42 102.8. Ждем с нетерпением парада Победы.
1: Дыши легко. С Бим-радио.
2: Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашеной полей и у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат. И вам ответят их сыны. Хотят ли русские? Хотят ли русские? Хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские.

0: поймет и докер, и рыбак, поймет рабочий и батрак, поймет народ любой страны. Хотят ли русские войны?
1: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: В столице республики 9 градусов тепла. Сегодня будет прохладнее даже на 14 градусов, чем вчера, поэтому одевайтесь, пожалуйста, по погоде. В столице Татарстана сегодня ожидается плюс 13, плюс 15. По республике от 11 до 16 градусов. Обещают нам довольно-таки сильный ветер. Юго-западный с переходом на северо-западный. 7-12 метров в секунду, но местами порывами до 15-18 метров в секунду. Вот говорят, что обойдется сегодня без существенных осадков. Это хорошо.
3: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: честь годовщины победы в Великой Отечественной войне цикл программ «Память поколений. Ратный подвиг» продолжают внуки. Размещайте в официальной группе Бимрадио ВКонтакте в обсуждениях темы, в специальной теме «Память поколений» рассказ о своем любимом герое, ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции, и мы расскажем о вашем герое в прямом эфире 12+. Расскажите историю своей семьи вместе с Бим-радио.
1: Отдыхай с Бим-радио. С Бим-радио.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Друзья, Бим-медиа поздравляет всех любимых слушателей с великим праздником. Мы больше, чем радио. Бим-медиа — это современная мультимедийная платформа, которая объединяет слушателей, зрителей, подписчиков в эфире радио, в социальных сетях, на городских мероприятиях и в медиапроектах. Бим-радио более 30 лет в эфире и занимает первое место в Казани среди всех радиостанций в аудитории 30-59 лет, по данным компании «Медиаскоп». Бим-медиа. Объединяем людей. Развиваем ваш бизнес. 18+.

0: сервисе.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM Radio реально работает. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
6: Не думай на секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в годах. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг от первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение.
7: Казань стала четвертой в рейтинге городов для поездок на 9 мая. В тройку вошли Санкт-Петербург, Минск и Москва. Пятерку замкнул Нижний Новгород. А в топ-15 популярных городов на 9 мая вошли Волгоград, Брест, Краснодар, Калининград, Зеленоградск, Великий Новгород, Кисловодск, Псков, Ярославль и Екатеринбург. Сегодня столица республики радушно принимает своих дорогих гостей и поздравляет вас с прекрасным и великим праздником, с Днем Победы.

0: Спасибо деду за победу!
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
3: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны. Астрологи советуют быть проще. Не надо копаться в чувствах. Думайте больше о себе. Тельцы. План этого дня не предусматривает отдых. Придется поработать. Близнецы. Отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально. Придется совладать с собой. Раки. Пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни никто не повлияет. Львы. У вас могут открыться сверхспособности. Вы сможете управлять процессом буквально силой мысли. Девы, в этот день ваши силы удвоятся. Сохраните запал на следующую неделю. Весы, можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы, проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы, этот день буквально создан, чтобы простить и отпустить. Козероги, многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи, готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы, обстоятельства будут сильнее вашей пунктуальности. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам продуктивного дня.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами
1: песни Великой Победы.
0: Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Сегодня на Бимрадио звучат песни Великой Победы. Песня «На безымянной высоте» — это произведение, основанное на реальном подвиге 18 советских солдат 139-й стрелковой дивизии, которые удерживали высоту у калужской деревни Рубеженка в сентябре 43-го года. Автор-поэт Михаил Матусовский и композитор Вениамин Баснер создали эту песню для фильма «Тишина». 16+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом.

0: Сегодня на Бим-радио звучат песни Великой Победы. Песня «На безымянной высоте» — это произведение, основанное на реальном подвиге 18 советских солдат 139-й стрелковой дивизии, которые удерживали высоту у калужской деревни Рубеженка в сентябре 43-го года. Автор, поэт Михаил Матусовский, композитор Вениамин Баснер создали эту песню для фильма «Тишина». 16+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС.

0: 2003 года. Автор, поэт Михаил Матусовский, композитор Вениамин Баснер создали эту песню для фильма «Тишина». 16+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
3: ТТС. Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.

0: 174.
1: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
2: Шустриков.
1: И как он?
2: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
1: Повезло.
3: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
4: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

Казани на площади Тысячелетия и в столице нашей Родины, в Москве, начался парад Победы. В этом году парад пройдет в сокращенном формате, без колонны военной техники, кадетов, суворовцев и нахимовцев. Ожидается, что он продлится около часа. Друзья, наблюдайте обязательно. Это замечательная традиция, которую, я знаю, многие наши слушатели поддерживают и передают из поколения в поколение. Сегодня ожидаются перебои с мобильной связью, поэтому договаривайтесь о встречах заранее, когда выбираетесь на праздничные мероприятия, на прогулки, берите с собой наличные. И, друзья, вот имейте в виду, что на территории Татарстана, в Казани, есть публичные точки доступа Wi-Fi на портале digital.tatarstan.ru в разделе как раз «Публичные точки доступа Wi-Fi». Можно посмотреть необходимые адреса, как подключиться к бесплатной общественной сети. Нужно включить Wi-Fi на вашем устройстве, выбрать открытую сеть и в появившемся окне выбрать удобный способ авторизации и далее следовать инструкциям на экране. Поэтому будем оставаться на связи в этот великий праздник.

0: наслаждайся. Сбим радио.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: В отделе кадров Почты России.
3: Скажите, вам удобно будет получать зарплату в конвертах?
2: В конвертах?
3: Да.
2: Как бы...
3: Не волнуйтесь, у нас некоторые по 20 тысяч конвертов в месяц зарабатывают.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Продолжается парад Великой Победы. В Москве командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев. Он завершил объезд войск московского гарнизона, поздравил их, а также военных армий КНДР, которые помогали в освобождении Курской области. Затем поздравил парадные расчеты Тихоокеанского морского училища и Рязанского высшего военного командного училища связи. В данную минуту выступает президент Владимир Путин.

0: Доброе утро, 10:21, и мы с вами переносимся в Москву на парад Великой Победы, где в своей речи президент Владимир Путин отметил, что сегодня Россия отмечает День Победы с искренней благодарностью к предкам. Страна всегда будет помнить подвиг советского народа, который понес колоссальные потери, но стал воплощением мужества и благородства. Нацистские стратегии педантично учли все, кроме одного – того, что называется русским характером и силой духа советского народа. Победа была завоевана, выстрадана и одержана. И все это в памяти нынешних поколений.
1: «Дыши легко» с Бим-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: С 1 по 11 мая «Луи Дор» открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, ФОТОН, АМБЕРТРАК, ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж «Луи Дор».

0: каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
4: Лапы ресницами и взлетают.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
2: Запрещено для детей.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: С праздником вас, любимые слушатели! В Москве на параде на Красной площади показали боевой лазерный комплекс «Пересвет». Основу стратегических сил России составляют сегодня ракетные комплексы «Ярс», гиперзвуковой комплекс «Авангард», стратегический ракетоносец Ту-160, атомный подводный крейсер «Князь Владимир». Началось движение пеших расчетов, и возглавляет это движение главнокомандующий сухопутными войсками генерал-полковник Андрей Мордвичев.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио.
0: Какая погода сегодня установится в столице республики в День Победы? Переменная облачность. Сегодня довольно-таки прохладно, поэтому отправляясь на прогулку, одевайтесь, соответственно, погоде. А это 13-15 градусов тепла по Татарстану от 11 до 16 градусов со знаком плюс. Сегодня обещают довольно-таки прохладный ветер и порывистый до 15-18 метров в секунду. Направление юго-западное с переходом на северо-западное. 7-12 метров в секунду, но порывы могут быть гораздо ощутимее. Сейчас в Казани 10 градусов, даже почти 11 градусов со знаком плюс.
1: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: радио. Первое в Казани.
1: Десять 10:43 в Казани. Ну и мы следим за событиями в Москве на параде Победы, где прошли парадные расчеты участников СВО. Впервые проходят военнослужащие войск беспилотных систем. Прошли военнослужащие армии КНДР. На марше военнослужащие курсанты Военно-воздушной академии имени Жуковского. Следом идут будущие офицеры ВМС России и курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова. Вот таков он. Парад Победы всегда великий, всегда хочется следить и, конечно же, приобщаться к этой потрясающей атмосфере. С праздником вас, дорогие друзья! Многим из нас несказанно повезло, потому что мы застали в живых наших бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, и мы знаем и помним не только имена, мы помним характер, мы помним личность и чувствуем, что благодаря именно таким масштабным качествам наши любимые и вся наша страна смогли пережить и победить. Еще раз с праздником вас, любимые!

0: Реклама на Бим-радио.
1: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
2: Рестораны вкусом порадуют вас.
3: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
1: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
2: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
0: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарс-дом». Дом там, где мы.
6: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
8: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
9: 0+.
10: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
11: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

Доброго утра и отличного праздничного дня всем любимым слушателям. И в этот день с нами солидарны не только жители нашей страны, но и жители других стран. Это любопытная история от Артура, которого поздравил друг из Флориды. Он написал вот перевод его сообщения. «Я приветствую Россию. Это великолепно, что у вас есть такой праздник. У нас тоже есть День ветеранов и День памяти. Но это не так важно, это не так грандиозно, как ваш День Победы». Вот американцы, имеется в виду обычные люди, тоже вместе с нами радуются, скорбят и помнят. Они те, кто играет судьбами людей, народов, как в шахматную партию. Вот все простые, честные люди сегодня объединяются в этот великолепный день.

0: В Москве завершилась воздушная часть парада. В небе появился строй «Кубинский бриллиант» из истребителей МиГ-29, Су-30, пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». За ними проследовали штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага. Парад завершается, военные музыканты покидают Красную площадь. Президент лично поздравляет ветеранов и гостей парада.
1: Наслаждайся. Сбин радио. Гороскоп на Бим радио. Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
3: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны. Астрологи советуют быть проще. Не надо копаться в чувствах. Думайте больше о себе. Тельцы. План этого дня не предусматривает отдых. Придется поработать. Близнецы. Отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально. Придется совладать с собой. Раки. Пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни никто не повлияет. Львы. У вас могут открыться сверхспособности. Вы сможете управлять процессом буквально силой мысли. Девы, в этот день ваши силы удвоятся. Сохраните запал на следующую неделю. Весы, можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы, проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы, этот день буквально создан, чтобы простить и отпустить. Козероги, многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи, готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы, обстоятельства будут сильнее вашей пунктуальности. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам продуктивного дня.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами
1: песни Великой Победы.
0: Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.
5: Мы так давно не отдыхали.

хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год нам нет житья от этих фрицев. Четвертый год соленый пот и кровь рекой. А мне б девчоночку в хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу.

В последний раз сойдемся завтра в рукопашной. В последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.

Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.

0: 74-174.
1: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8-800-2002-402. Тайный гараж Луидор.
2: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Казани помогали всей стране победить в Великой Отечественной войне. Если рядом с вами ребенок, послушайте этот рассказ вместе, чтобы наши дети знали и помнили о великом подвиге жителей города.
1: Многие казанцы ушли на фронт с первых дней войны. Многие записались добровольцами. Всего за эти годы покинули свои дома около 700 тысяч татарстанцев. Почти половина из них так и не вернулись. Имена героев вошли не только в историю военных событий, но и в жизнь нашего современного города. В настоящее время имена участников Великой Отечественной войны носят улицы Казани. Среди них наши земляки. Это герои Советского Союза, общественные деятели, выдающиеся татарские писатели, поэты, композиторы, геройски сражавшиеся на военных фронтах. Столяров Николай Георгиевич родился в 1922 году в Казани в семье рабочего. Окончил 10 классов школы и Казанский аэроклуб ОС «Авиахима». В апреле 1941 года добровольно вступил в ряды советской армии. Был летчиком штурмового авиаполка, затем командиром звена 667-го штурмового авиационного полка. К концу войны стал командиром авиаэскадрильи. Летал на самолетах Ил-2, которые фашисты называли «черной смертью». Посылался на самые сложные задания. Николай Столяров совершил 185 боевых вылетов. Лично сбил 3 и в составе группы 10 вражеских самолетов. Уничтожил на земле 5 самолетов, 52 танка, 24 артиллерийские батареи, более 200 автомашин, много вражеских складов и других сооружений. За проявленные в годы войны мужество и доблесть Николай Георгиевич Столяров, единственный в Татарстане, дважды был удостоен звания Героя Советского Союза. На родине героя в Кировском районе Казани в 1950 году был установлен бронзовый бюст Столярову в парке на улице, названной в его честь.
0: Это наша победа.
2: Без возрастных ограничений.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Сегодня великий день 9 мая. Мы продолжаем слушать истории о том, как жители Казани помогали всей стране приблизить победу Великой Отечественной войне. И вновь выпуск радиопрограммы «Наша победа», где мы услышим факты о масштабном и многогранном вкладе жителей Казани и республики. А это часть нашей общей истории, часть жизни каждой семьи.
1: БИМ-радио представляет «Наша победа». Истории о том, как жители

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Валерка, а ты на встречу выпускников идешь?
2: Нет, есть дела поважнее.
1: Какие?
2: Любые.
1: Да ну на!
3: Game over. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружит вся планета,

0: Реклама на Бим-радио.
1: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Элман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Элман 226 93 45. Крутовская 20.

0: каршеринг Руси. Отдельный мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Татмак от всего сердца поздравляет казанцев и гостей города с самым светлым и важным праздником – Днем Победы. На протяжении многих десятилетий в этот день мы вспоминаем великий подвиг нашего народа. Низкий поклон героям, отстоявшим нашу страну. Спасибо вам за счастье и мирную жизнь.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: На Бим Радио.
1: План Кабан расскажет нам о ярких событиях этого дня. В Парке Победы с полудня до 19.00 пройдет праздничный парад юнармейцев и правоохранительных отрядов школьников. Затем здесь можно будет посмотреть гала-концерт детского фестиваля «Фанфары Победы» и концертную программу на площади Тысячелетия. В 19.00 начнется вечерняя программа с участием мастеров искусств, молодежных групп и сводного хора. Вход свободный, без возрастных ограничений. На улице Баумана в 15.00 можно будет посмотреть реконструкцию празднования Дня Победы. Этот день мы приближали как могли. В Казанском Кремле до 13.00 вальс Победы на площади возле мечети Кул-Шариф. С 17 до 18.00 спектакль «Домой с Победой» во дворе присутственных мест, тоже без возрастных ограничений. Завершится День Победы праздничным салютом над акваторией Казанки в 22.00. И, кстати, названы лучшие места для просмотра салюта. Это такие точки, как Кремлевская набережная, территория у Чаши, площадь Тысячелетия между Кремлем и цирком. Ну и, видимо, ожидаем традиционные пробки. Как раз в этих местах, где машины остановятся и будут смотреть с удовольствием праздничный салют. Ну и никто не будет в обиде.
0: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные. План

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Да, погода сегодня замечательная, пусть ощутимо прохладнее, чем вчера, но, тем не менее, в Казани плюс 11 градусов. Сегодня в столице республики до 15 градусов, это максимально. В Ознакаево, в Бугульме, в Альметьевске сегодня от 13 до 16 градусов. В Нурлате ожидается плюс 13, плюс 15. При этом местами будет налетать такой достаточно прохладный ветерок, порывами до 15-18 метров в секунду. Осадки сегодня, в целом не ожидается. Вот написано, что днем без существенных осадков, но, возможно, обойдется и вовсе без них. С праздником еще раз.
2: У природы нет плохой погоды.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Спасибо деду за победу.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс-дом. Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
2: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
3: Рестораны вкусом порадуют вас.
4: В парке Тики-Вики аттракционы просто класс.
2: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
3: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
5: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
9: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Бим-радио.
1: Бим-радио представляет «Наша победа». Истории о том, как жители Казани помогали всей стране победить в Великой Отечественной войне. Если рядом с вами ребенок, послушайте этот рассказ вместе, чтобы наши дети знали и помнили о великом подвиге жителей города.
2: Голос диктора Юрия Левитана знали все от мала до велика. Ждали каждое его сообщение о состоянии дел на фронте. Но мало кто догадывался, что сводки Софинформбюро ретранслировались по всей стране из Казани. Крупнейшую в стране длинноволновую радиовещательную станцию РВ-84 доставили из подмосковного города Ногинска. Местом для ее возведения стал Троицкий лес, тогда еще на окраине Казани. Здание из красного кирпича можно увидеть и сегодня, проезжая по транспортной дамбе в направлении компрессорного завода. Работа по возведению радиопередатчика была очень тяжелой. Не хватало запчастей. Каждый винтик, каждый метр проводов находились на строжайшем счету. Трудились в основном женщины. Их отпускали домой отдохнуть буквально на пару часов в сутки. В результате круглосуточной работы к январю 1942 года были смонтированы передатчик, система энергопитания и антенное хозяйство. Обновленная РВ-84 вышла в эфир в феврале 1942-го. Казанские радиопередатчики работали круглосуточно. Представить себе аварийное отключение хотя бы на 2-3 минуты было невозможно. Связисты татарии работали бесперебойно, потому что понимали, от надежной, устойчивой связи на всех уровнях управления страной в военный период зависит приближение победы.
1: Это наша победа.
3: Без возрастных ограничений.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны. Астрологи советуют быть проще. Не надо копаться в чувствах. Думайте больше о себе. Тельцы. План этого дня не предусматривает отдых. Придется поработать. Близнецы. Отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально. Придется совладать с собой. Раки. Пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни никто не повлияет. Львы. У вас могут открыться сверхспособности. Вы сможете управлять процессом буквально силой мысли. Девы, в этот день ваши силы удвоятся. Сохраните запал на следующую неделю. Весы, можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы, проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы, этот день буквально создан, чтобы простить и отпустить. Козероги, многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи, готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы, обстоятельства будут сильнее вашей пунктуальности. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам продуктивного дня.

0: Талант на БИМ-радио. Сегодня с нами
1: песни Великой Победы.
0: Уикенд. Отдыхай с БИМ-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на БИМ-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

12:04, друзья, еще раз мы поздравляем вас с праздником. Бим Радио, Бим Медиа желает вам в этот день всего самого наилучшего. Это действительно великий день, когда мы все чувствуем особую связь друг с другом и с нашими предками, даже если мы не имели такой возможности, такой чести с ними познакомиться. Кто-то погиб на фронтах войны, и мы не встретились. В этом празднике наша общая гордость, наше уважение и наша большая любовь к истории, к нашему настоящему и, конечно же, надежда на светлое будущее. Давайте оставаться сильными духом и ценить только самое лучшее в нашей жизни. Ценить дружбу, ценить хорошие, честные отношения, любить все, что нас окружает. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Победы! Команда первого в Казани. Бим Радио!

0: огромный. Мисти Парк. ТЦ Мега. Проспект Победы, 141.
1: Это круто!
2: И.П. Журичев, НА, 0+.
3: А в ТЦ «Республика» круглый год настоящий праздник каждый здесь найдет.
4: Рестораны вкусом порадуют вас.
5: В парке «Тики-Вики» аттракционы просто класс.
3: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
4: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
6: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
7: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.

0: каршеринг Руси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
2: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
3: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
4: А вы продаете рекламу?
5: Нет, просто даем послушать.
4: Красивая. 2-930-800.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Победы. 9 мая сегодня. Так, всем доброго дня. У микрофона появился Сергей Белов. Как вы, что вы рассказываете? Для этого есть все возможности. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Это Макс, пишите.
1: Субботняя программа «Выходной с тобой».
0: Проведем эти выходные вместе с 12 до 15 ваш покорный слуга, завтра с 8 до 13. В общем, друзья мои, я с вами все выходные, где бы вы ни были, на дачах, на работе, возвращаясь с парада, отправляясь и готовясь к бессмертному полку. Много программ у нас на территории музея-заповедника Казанский Кремль. Все это в доступности, вы можете вместе с семьей отправиться на любую удобную для вас локацию для того, чтобы отметить этот прекрасный праздник. Ну а мы здесь на волне БИМ-радио откроем сейчас цикл радиопрограмм, которая называется «Наша победа». Это история о том, как жители Казани помогали всей стране приблизить победу в Великой Отечественной войне. В суровые годы войны Казань стала неприступным арсеналом, а сплоченность, жертвенность слились в единую силу, которая со всей страной выстояла и победила. Город, принявший более 70 эвакуированных предприятий и 240 тысяч человек, превратился в мощнейший промышленный и научный центр. Лозунг «Все для фронта, все для победы» и здесь было всецело, воплощен в жизнь. Мы предлагаем послушать эти рассказы вместе с детьми, чтобы они знали и помнили о великом подвиге жителей города. Изложение фактов о масштабном и многогранном вкладе жителей Казани и республики – это часть нашей общей истории, часть жизни каждой семьи. Давайте послушаем прямо сейчас. Сейчас радиопрограмма под названием «Наша победа».
1: БИМ-радио представляет «Наша победа». Истории о том, как жители Казани помогали всей стране победить в Великой Отечественной войне. Если рядом с вами ребенок, послушайте этот рассказ вместе, чтобы наши дети знали и помнили о великом подвиге жителей города.
2: Многие казанцы ушли на фронт с первых дней войны. Многие записались добровольцами. Всего за эти годы покинули свои дома около 700 тысяч татарстанцев. Почти половина из них так и не вернулись. Имена героев вошли не только в историю военных событий, но и в жизнь нашего современного города. В настоящее время имена участников Великой Отечественной войны носят улицы Казани. Среди них наши земляки. Это герои Советского Союза, общественные деятели, выдающиеся татарские писатели, поэты, композиторы, геройски сражавшиеся на военных фронтах. Татарский поэт, писатель, литературный деятель Фатых Карим родился 9 января 1909 года в деревне Аитово. В 1925-1929 годах Фатых Карим учился в Казанском землеустроительном техникуме. В конце 1920-х годов стал писать стихи, первые из которых были опубликованы в казанских журналах. В 1931 году был призван на действительную воинскую службу и сотрудничал в качестве журналиста-корреспондента с редакцией газеты Приволжского военного округа «Красноармеец», выходившей на татарском языке в Казани. В 1937 году был принят в Союз писателей СССР. В начале декабря 1941 года добровольцем ушел на фронт. Фатых Карим прошел путь от рядового солдата до младшего лейтенанта, стал командиром взвода саперов. Несколько раз был ранен. 19 февраля 1945 года, во время разгрома юго-западной группировки противников Восточной Пруссии, Фатых Карим получил задание выбить немцев с высоты и закрепиться на ней. Это должно было решить исход боя. Взвод, которым командовал Каримов, сломил сопротивление немцев и овладел высотой. При взятии высоты у деревни Каверн Кёнигсбергского округа Фатых Карим погиб. Его именем названа улица в Вахитовском районе Казани.
1: Это наша победа.
3: Без возрастных ограничений.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.
5: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. а полбу получат и души рядом.
6: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
7: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru

думает диджей Бим-радио, который заступает на смену? Догадываются всего лишь несколько людей. Да, градусы. А тебе думаю. Привет тебе. Здравствуй тебе. Здравствуйте вам, друзья. А всех поздравляю с праздником, с великим днем нашей.

0: Alive здесь на Beam Radio. Трек называется Alive, а исполняет команда Mondo Tech на 102.8. 12.24, кстати, сбор к бессмертному полку у нас состоится в 13.00, ну а само шествие начнется в 15.00. Это ближайшее, что такое важное по программе. В 17.00, я напомню, театрализованное представление во дворе присутственных мест на территории музея-заповедника Казанский Кремль. Будет очень интересная постановка. Посетите. Что касается фильмов, друзья мои, наверняка есть любимый фильм про Великую Отечественную войну. У меня одним из таких является прекрасно замечательная кинолента под названием «Белорусский вокзал», где Нина Ургант исполняет ту самую песню «Здесь птицы не поют», песню Булата Окуджавы. Здесь скоро, здесь на Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Одессе.
1: С 1 по 11 мая Луи Дор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КАМАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж Луи Дор.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.

0: 174-174.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пимрадио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800. Спасибо деду за победу.
4: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Я просто тело.
1: В шортах и сланцах. Я просто тело.
2: Вот немножко меня не превратили эти выходные в это тело мощное. В сланцы, шорты бы одет был, если бы не это. Эх, температура. Хотелось бы, чтобы потеплее было. Пожарче, честно говоря. Еще очень тонкое одно произведение в исполнении Анны Герман.

Как говорит Махмуд Аракаев, нравится — женись. Анна Герман: а он мне нравится — слушайте свое сердце. Кстати, как раз об этом коллектив из Швеции. Роксет, дуэт Listen to Your Heart, буквально через пару мгновений. В дополнение, прекрасный просто коллектив Genesis, Фил Коллинз, лысоватый, харизматичный, с песни I Can Dance. И коллектив Браво, Жар Птиц. Все эти наши ближайшие музыкальные планы на этот час.

резкость ротации этой песни зашкаливает, поэтому особенно приятно услышать коллектив «Браво» в эфире «Бим-радио». Песня называется «Жар птиц». Кстати, о «Фениксе» сразу после рекламы уже команда «Биобор».

0: Смирнова пишет: приветик, Сергей, приветик, Бим. Хочу поздравить с Днем Победы всех жителей нашей большой страны. Я на работе сегодня. Отлично, Альбина. Спасибо за поздравления. Так, Константин говорит: это дискриминация, а вы пользуетесь служебным положением. Я всегда говорю, зачем человеку служебное положение, если им нельзя воспользоваться? Вы что, Константин, это же самый смак. Я тоже, говорит, хочу услышать мелодию из любимого кинофильма на военную тематику, а именно «12 мгновений весны». Ну, «12 мгновений весны» и прекрасная музыка Тревердиева, конечно же. А какую именно песню? Может быть, я вам посодействую. Пишите плюс 792-72-102-8. 9 мая сегодня на календаре. Поздравляю вас с праздником, с Днем Великой Победы.
1: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45. Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарс дом». Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка. Цены, песня, выбор, праздник.
3: Реклама 0+.
4: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим Радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
7: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.

0: Бим Радио представляет «Наша Победа». Истории о том, как жители Казани помогали всей стране победить в Великой Отечественной войне. Если рядом с вами ребенок, послушайте этот рассказ вместе, чтобы наши дети знали и помнили о великом подвиге жителей города.
1: Наступившая война коснулась каждого жителя Казани и Татарии. Недоедание и голод являлись спутниками военных лет. Особенно тяжело в годы войны приходилось жителям сел Татарии. Ведь в отличие от горожан, карточки на продовольствие им не выдавались. Выдача продовольствия зависела исключительно от количества выработанных трудодней. Почти в три раза была сокращена выдача зерновых и картофеля. Сельчанин получал из колхоза в день меньше 200 граммов зерна и около 100 граммов картофеля. Это стакан зерна и одна картофелина. Каждая семья изыскивала собственные способы существования. По воспоминаниям деревенских жителей, питались они в основном гнилой мерзлой картошкой, картофельными очистками. Летом ели полевой хвощ, цветки клевера, крапиву и щавель. Самой распространенной статьей при аресте крестьян стала статья за колоски, унесенные с полей.
0: Это наша победа.
2: Без возрастных ограничений.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.
4: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Надеюсь, мы поймали ваше настроение. Синхронизировались с ним, с этой песней. Это Michael Learn to Rock Someday, которая иногда бывает, вот едешь, вроде я эту песню знаю, она в плейлисте, но такая уже давно, на протяжении уже 30 лет ты ее слушаешь такой. И в какой-то момент она появляется вот в просторах, да, FM диапазона, и она так прям круто в десяточку заходит в твое настроение. Надеюсь, это совпало. День прекрасный, весна, 9 мая. Кстати, есть перебои с интернетом. Если вы куда-то отправляетесь, друзья мои, то, пожалуйста, не забудьте наличные. Вот просто самая малость. А в остальном, я думаю, что ваши планы сегодня шикарные, гениальные. Пусть они непременно сбудутся. С нас музыка, хорошая информация и команда Måneskin в завершении этого музыкального часа с песней «Gossip» здесь на Бим-радио.
1: Любимое радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами
1: песни Великой Победы.
0: Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

мы с тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец.

Машина, бери шинель, пошли домой. К залей пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой. Скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель,

0: А ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.
1: Такие голоса уже не делают. Это Эдуард Хиль, эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и телевидения. Тогда писалось все вместе. В одной студии оркестр и Эдуард Хиль. Вот это да. 13.05, друзья мои, на студийных. Я поздравляю вас с Днем Великой Победы. Мы, коллектив Бимрадио, поздравляет вас, конечно же, с этим праздником. Поздравляйте друг друга. Пишите. +7 9 2 7 2 42 102 8. Пишите в Макс. Меня зовут Сергей Белов. Желаю всем отличного дня. У нас скоро Скорпионс. У нас скоро Любе. Главное, что есть ты у меня.
2: Реклама на Бимрадио.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
3: Лапы ресницами и взлетают.
2: Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
6: Кто все это повезет?
7: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
8: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
1: Лапы ресницами и
0: Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
4: Кто все это повезет?
5: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 239-91.
6: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: Сейчас дороги в центре города перекрыты. Столица Татарстана готовится к шествию бессмертного полка. Я напомню, он начнется в 15.00. Люди используют это как возможность неспешно прогуляться по проезжей части. Ну и, конечно же, это историческая преемственность между поколениями. Берите детей. На площадь Свободы не попасть. Ленинский сад разделен ограждениями пополам. Учитывайте ваш маршрут с учетом того, что есть везде перекрытие, друзья мои. Обязательно смотрите, ну, навигатор как минимум. Мы продолжаем цикл радиопрограмм «Наша победа». Это история о том, как жители Казани помогали всей стране приблизить победу в Великой Отечественной войне. Давайте послушаем.
1: Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: БИМ-радио представляет «Наша победа». Истории о том, как жители Казани помогали всей стране победить в Великой Отечественной войне. Если рядом с вами ребенок, послушайте этот рассказ вместе, чтобы наши дети знали и помнили о великом подвиге жителей города.
3: Торговля в ТССР в военные годы осуществлялась в основном в рамках карточной системы. Она стала вынужденной, но самой оптимальной мерой, которая обеспечила выживание населения в условиях войны. Дополнительным источником удовлетворения спроса жителей Казани в продовольствии и промтоварах стала рыночная торговля. Но цены в военное время были устрашающими. За первые два года войны стоимость 1 килограмма картофеля выросла с 2 до 25 рублей.

0: капусты с 20 до 40 рублей, говядины с 28 до 280 рублей. Мужское пальто среднего качества в 1942 году стоило в Казани 6 тысяч рублей, сапоги – 3 тысячи рублей, шерстяной платок – 200 рублей, а валенки – 250 рублей. При этом официальная среднемесячная зарплата рабочих и служащих в начале войны составляла 375 рублей, к ее концу – 573 рубля. В оборонной промышленности уровень заработной платы был выше, чем в других отраслях народного хозяйства. Например, на Казанском заводе номер 16 средняя зарплата рабочих в 1944 году равнялась 776 рублям. В то же время работники сферы образования и культуры получали 160-180 рублей. Очевидно, что на заработанные средства жители республики не всегда могли даже свести концы с концами. Ведь из этих же денег необходимо было коммунальные расходы, подписываться на займы.
1: Это наша победа.
2: Без возрастных ограничений.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Тесаноси! Кто это?
1: Это папа вашего ученика, Елена Васильевна. Спите?
0: Господи, конечно, сплю.
1: А мы каштаны пилим, желуди протыкаем, поделочку делаем на ваш конкурс «Прощай, осень».
2: Соусы пилявы!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: И прям такие важные слова.
1: Ничего ведь, правда? Главное, что есть ты у меня.
0: Так хочется их сказать, да? А не держите, скажите. Позвоните прямо сейчас. Есть же такой человек. Мам, пап, любимый, любимая. Тем временем, друзья мои, раз тут о смородине речь зашла, знайте, товарищи огородники, МЧС предупреждает, в ближайшие дни в Татарстане возможны заморозки до минус 5 градусов. Вот так-то. Что на это скажет Джордж Майкл? Давайте послушаем.
2: Бим радио.
3: Это весна, это любовь с тобой.
2: Радио.
0: Вот он, Георгий, по-нашему, Майкл. Слушайте, а как давно вы вообще слышали коллектив «Дюна» с песней «Коммунальная квартира»? Ну, тут, конечно, слукавили, товарищи редакторы. «Коммунальная» пишется с двумя «М». Ну, это я просто придираюсь. Так вот, если не слышали, то скоро, через пару мгновений, кстати.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием. 12.

0: 174.
1: Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка-бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам: Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.

0: каршеринг Руси. Отдельно мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Татмак от всего сердца поздравляет казанцев и гостей города с самым светлым и важным праздником – Днем Победы. На протяжении многих десятилетий в этот день мы вспоминаем великий подвиг нашего народа. Низкий поклон героям, отстоявшим нашу страну. Спасибо вам за счастье и мирную жизнь.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
3: BIM-радио. Всегда в прямом эфире.
4: Эсэмнарми сэсэптэшляр. Хальнитек. Якши ирагэмнармбэ. Аракэ бар. Бар.

Команда «Дюна», коммунальная квартира, друзья, совсем скоро здесь выйдет программа. Вообще в выходные будет выходить программа «Память поколений». Это грантовая программа, вот, и она скоро здесь прозвучит, друзья мои. Это вот то, как раз те истории, которые мы просили присылать и рассказывать нашим слушателям о героях их семьи, героях Великой Отечественной войны и специальной военной операции. В общем-то, вот эта собранная часть будет звучать в течение всех этих выходных. «Память поколений». Здесь сразу после команды «Моя Мишель» с песней «Иногда» на Бим-радио.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Мой прадед Никитин Иван Федорович родился 29 марта 1916 года в селе Старое Иванаево Чистопольского уезда. С 1937 по 1940 годы мой дед проходил службу в армии, был командиром танка, окончил курсы младших лейтенантов. С 15 июля 1942 года воевал в 111-м стрелковом пулеметном взводе 55-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. 21 октября 1942 года Иван Федорович был назначен командиром пулеметного взвода, а 31 мая 1943 года тяжело ранен в бою. Лечился в эко-госпиталях в городе Киров и Горький. После выписки из госпиталя 5 октября 1943 года был направлен на 2-й Украинский фронт, где командовал пулеметным взводом 19-го стрелкового полка 31-й стрелковой дивизии. Но вражеская пуля 14 февраля 1944 года вновь настигла отважного командира. И после лечения он уже не смог вернуться в строй и был демобилизован. За ратный труд Иван Федорович награжден орденом Отечественной войны, медалями за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1945 года, юбилейными медалями. Трудовые заслуги Ивана Федоровича отмечены медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны, знаком «Победитель» социалистического соревнования.
2: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружит вся планета.

Огонь угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим.

0: десятый наш десантный батальон.
1: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Wait, время не ждет, и ваша жизнь, зал ожидания, сказал, да, Серега Белов, который несколько дней тут думает над одним решением. А вот сегодня возьму и решусь. Вот так вот. И вы тоже возьмите и там решить на что-нибудь. Но самое главное, все в рамках закона. И хорошее, конечно же, чтобы и другим было полезно. Вчера, сегодня у нас 9 мая. Вчера, 8 мая, в Казани, вы знаете, что был зафиксирован новый температурный рекорд. Столбики поднялись до 29,6 градуса. Вот это да.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс-дом. Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
3: АвтоЦ «Республика» круглый год. Настоящий праздник каждый здесь найдет.
4: Рестораны вкусом порадуют вас.
5: В парке «Тики Вики» аттракционы просто класс.
3: Сможете одеть ребенка. Будет как с картинки.
4: Есть кинотеатр. Посмотри новинки.
6: Торговый центр «Республика». Улица Петербургская, 9. Станция метро «Площадь Тукая». Без возрастных ограничений.
7: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
8: 0+.
9: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
10: Весна, весна в Казани. Весна, весна.
11: БИМ-радио. Первое в Казани.

2 плюс 1, да, у нас тут Леша Свик, не лето. Две харизмы на супротив. Или почему супротив? Напротив, усиленные женской энергией Мэри Гу, аритмия. Аритмия из-за любви. Это, кстати, реальное психосоматическое явление, вызванное бурным выбросом гормонов стресса, адреналина, кортизола. Влюбленность при этом что делает? Активирует симпатическую нервную систему, что приводит к учащенному сердцебиению, ощущению замирания или трепета в груди. Обычно это безопасно, но надо, да, контролировать. Если вот все это есть, замирание, трепет груди, что тут еще у нас? Нехватка воздуха, слабость, одышка. Такой, увидел человека, предмет обожания, и все, отдышаться не можешь. Есть такие симптомы, есть, ими надо делиться. Ну, понятно, не доводить до врача, надо делиться с предметом, так сказать, из-за которого у вас все эти симптомы. Че стесняться? Это же теперь ваш, не только ваша проблема, но и его в том числе. Примерно об этом сейчас уикенд на Beam Radio. Потом у нас будет продолжение цикла радиопрограмм «Наша победа». История о том, как жители Казани помогали всей стране приблизить победу в Великой Отечественной войне. Ну а в самом завершении часа точку поставит коллектив «Пицца» с песней «Пружинка».

0: Бим-радио представляет «Наша победа». Истории о том, как жители Казани помогали всей стране победить в Великой Отечественной войне. Если рядом с вами ребенок, послушайте этот рассказ вместе, чтобы наши дети знали и помнили о великом подвиге жителей города.
1: Культурная жизнь республики во время войны определялась военной обстановкой и была подчинена решению стратегических задач. Штыком и пером отстаивали свободу и независимость родины писатели Татарстана. Из 53 членов Союза писателей 25 ушли на фронт. Среди них Муса Джалиль, Фатых Карим, Абдулла Алиш, Адель Кутууй, Сибгат Хаким, Геннадий Паушкин, Юрий Белостоцкий и другие. Большая группа татарских писателей, около 15 человек, были командированы в редакции татарских фронтовых газет. Символом татарской советской литературы военных лет по праву стал поэт-герой Муса Джалиль. Созданный им в гитлеровских застенках патриотический цикл стихов «Моабитская тетрадь» показал всему миру несгибаемую силу воли и духа советского человека. Работа оставшихся в тылу литераторов была перестроена. При Союзе писателей ТАССР был создан отдел агитации и пропаганды. Приоритетной темой прозы и поэзии являлась тема защиты Родины и борьбы с врагом. Она прослеживается в таких произведениях, как «Артиллерист Сулейман» Кавина Джими, «Сержант Хайрулин» Гумера Баширова, «Марат» Шарифа Камаала, «Записки разведчика», «Весеннюю ночь», «Сын Волги», «Снайпер» Фатыха Карима. Много и плодотворно работали писатели русской литературы. В военный период была создана пьеса о Зое Космодемьянской, дочь Родины, Марии Елизаровой. Изданы сборники стихов «В бой за правое дело» и «Сильнее смерти» Бруно Зернита. Выпущен сборник рассказов «Журка и Шурка» Елены Верейской. Написаны стихи Тамары Ян.
0: Это наша победа.
2: Без возрастных ограничений.
3: Бим-радио. Первое в Казани.
4: Посмотри ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: Weekend на Бим-радио. Сегодня с нами
1: песни Великой Победы.
0: Weekend. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы Weekend на Бим-радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада Мегастрой. ОАГАВА.
4: Готовимся к рекордному урожаю с Мегастрой. Семена, инструменты, все для рассады по выгодным ценам. Мегастрой, с нами все получится.
5: Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Над ширью пашен и полей, и у берез и тополей. Спросите вы у тех солдат, что под березами лежат, и вам ответят их сыны. Хотят ли русские войны? Не только за свою страну солдаты гибли в ту войну, а чтобы люди всей земли спокойно ночью спать могли. Спросите тех, кто воевал, кто вас на Эльбе обнимал. Мы этой памяти верны. Хотят ли русские войны? Да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять солдаты падали в бою на землю горькую свою. Спросите вы у матерей, спросите у жены моей, и вы тогда понять должны. Хотят ли русские войны?

Это Марк Бернес в начале этого музыкального часа с песней «Хотят ли русские войны?». Кстати, самой популярной книгой о Великой Отечественной войне стала повесть Бориса Васильева «На зоре здесь тихий», да и экранизации две невероятные просто. А также в списке романа Юрия Слепухина «Сладостно и почетно», детектив Владимира Богомолова «Момент истины» в августе 44-го и книга Ивана Белова «С привкусом пепла». Это к тому, что есть что почитать. Интересное достаточно чтиво о Великой Отечественной войне. Сегодня 9 мая. Поздравляю вас с Днем Великой Победы. В продолжении эфира Beatles. Let it be. When I find

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Бим-радио представляет «Наша победа». Истории о том, как жители Казани помогали всей стране победить в Великой Отечественной войне. Если рядом с вами ребенок, послушайте этот рассказ вместе, чтобы наши дети знали и помнили о великом подвиге жителей города.
2: Голос диктора Юрия Левитана знали все от мала до велика. Ждали каждое его сообщение о состоянии дел на фронте. Но мало кто догадывался, что сводки Софинформбюро ретранслировались по всей стране из Казани. Крупнейшую в стране длинноволновую радиовещательную станцию РВ-84 доставили из подмосковного города Ногинска. Местом для ее возведения стал Троицкий лес, тогда еще на окраине Казани. Здание из красного кирпича можно увидеть и сегодня, проезжая по транспортной дамбе в направлении компрессорного завода. Работа по возведению радиопередатчика была очень тяжелой. Не хватало запчастей. Каждый винтик, каждый метр проводов находились на строжайшем счету. Трудились в основном женщины. Их отпускали домой отдохнуть буквально на пару часов в сутки. В результате круглосуточной работы к январю 1942 года были смонтированы передатчик, система энергопитания и антенное хозяйство. Обновленная РВ-84 вышла в эфир в феврале 1942-го. Казанские радиопередатчики работали круглосуточно. Представить себе аварийное отключение хотя бы на 2-3 минуты было невозможно. Связисты татарии работали бесперебойно, потому что понимали, от надежной, устойчивой связи на всех уровнях управления страной в военный период зависит приближение победы.
1: Это наша победа.
3: Без возрастных ограничений.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

билет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал, заморочил.

роковая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал.

0: Шага один, Казанова.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Проблема в том, что при долгосрочном планировании я слишком полагаюсь на апокалипсис.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони. 278-78-78. Камацемент.ру.

0: 90-х, в начале 2000-х был очень популярен этот испанский мачо. Зовут его Нексон Роглаче. Здесь у нас в эфире Бим Радио. А скоро послушаем Катюшу, да? Старые добрые фронтовые песни. Вчера рассказывали, рассказывал в музыкальном пересказе об этой песне, что она была создана еще до войны, немножко переделана и весьма, кстати, пришлась. Георгий Виноградов будет исполнять эту песню. И не просто так, потому что в студии Бим Радио появляются гости.
1: Субботняя программа «Выходной с тобой».
0: Всем доброго дня, друзья мои. Здравствуйте. У нас здесь появляется дружная семья. Дети Ярославы, моя дочь. Давайте знакомиться. Вы, в принципе, знаете всех девчонок. Виктория, Ксюша, Лиза и маленькая Инона. Мы сейчас узнаем у детей, как они вообще проводят праздник День Великой Победы. Начнем мы с Виктории. Виктория, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Виктория. Я знаю, что вы сегодня ходили на парад Победы.
2: Да, ходили, было достаточно интересно.
0: Так, рассказывайте, что конкретно вам понравилось?
2: Понравилось то, что скопилось очень много людей, и кто-то поднимал флаги, было очень шумно, громко, но зато весело.
0: Ну, вам понравилось?
2: Да, конечно.
0: Вы ходили все вместе, вам понравилось, отлично. Была техника, маршировали?
2: Да, смотрели на технику, маршировали, пытались пострелять, но нет, не дали.
0: Не дали пострелять, да?
2: Да, не дали.
0: Ребенка не дали пострелять. А песню какую вы оттуда вынесли, фронтовую? Вот?
2: Катюша.
0: Катюшу. Зависла. Мы споем ее чуть позднее. Теперь к девчатам, которые постарше. Ксюш, Лиза, здравствуйте. Расскажите, как в городе праздничном, да, что вы для себя отметили?
3: В городе очень красиво, атмосфера праздника такого. Все сплочаются в этот праздник. Еще мы ехали в автобусе, и он был украшен под тематику как раз Великой Отечественной войны. Там была проводница в костюме, очень добрая. Это первый автобус. Проводницу зовут Гузель.
0: Кондуктор.
3: А кондуктора...
0: Да, да, да.
3: Ой.
0: Ну, да. Проводи, пусть будет проводница.
3: Кондуктора зовут Гузель, а водителя Алена.
0: Отлично. Елизавета, вы что-то добавить?
4: Да, добавлю.
0: Да, ближе к микрофону, пожалуйста.
4: То есть на этой неделе очень было красиво, все украшено. У нас даже после школы я выходила там гулять с подругами. То есть у подъезда там дверь украшена, то есть к 9 мая. Очень красиво было.
0: Все, вам понравилось. Вас тоже с праздником, с Днем Великой Победы. Ну и самая мелкая, самая юная у нас, это Юнона. Юнона, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Ой, какой хороший голос у вас, прямо в микрофон. Расскажите, пожалуйста, что вы сегодня, что вам понравилось, и что вы будете делать вечером? Может быть, какая-то программа у вас в продолжении праздника?
5: Ну, может быть, у нас мы будем гулять на озере Кабан.
0: Отлично, прекрасно. Я вас поздравляю с этим. Есть что добавить у вас? Теперь Катюш. Да, Виктория хотела спеть, а потом уже после рекламы послушаем Георгия Виноградова. Катюш, фронтовую песню. Вот, в этот замечательный день, в праздник. Давайте, Виктория, запевайте.
5: Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
0: И ваши семьи мы тоже поздравляем от Бим Радио, друзья мои. Берите детей, идите гулять, встречайте праздник вместе, друзья мои. Проводите этот день вместе с детьми. Пусть будет такая своеобразная у нас преемственность. Передавайте детям вот эту память о тех поколениях, которые защищали нашу Родину и которые приближали этот праздник как могли. Сегодня 9 мая, и Бим Радио поздравляет вас с этим замечательным праздником, с Днем Великой Победы.
1: Реклама на Бим Радио. Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
6: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарс-дом». Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
7: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
8: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим Радио.
11: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
12: Совпадение? Не думаю.
11: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вообще, эта песня поется в оригинале куда медленнее, но как таково получилось иначе. Эталоном музыкального автомата является исполнение коллектива Gypsy Kings Valar. А у нас еще проект «Моя любимая песня» впереди. А это значит, что один из вас может дозвониться прямо сейчас к нам на студийный номер 292-102-8 и попросить свою любимую песню и передать приветы. Поэтому самое время набрать первым номер 292-102-8. Друзья мои, жду вашего телефонного звонка.
1: «Моя любимая

0: моя любимая песня.
1: Так, всех еще раз приветствую, друзья мои. Вот я принял телефонный звонок, вот его зовут Ильназ. Давайте будем продолжать уже разговор здесь, в прямом эфире на Бим-радио. Добрый день, здравствуйте, Ильназ. Еще раз, да, приветствую
2: вас. Добрый день, здрасте.
1: Да, с первым музыкальным вариантом как бы не тот день. Давайте посмотрим, что еще может быть.
2: Я очень люблю один фильм, он называется «Бой идут одни старики».
1: Шикарный
2: фильм. Каждый год я его пересматриваю. И я бы хотел тогда послушать.
1: Я понял, какую песню вы хотите послушать. Сейчас я посмотрю. Должна быть. Так,
2: должна быть.
1: Есть у нас ансамбль «Песни и пляски России». Вот, наверное, его и поставим. Я думаю, что это будет очень даже как раз в исполнении. Ой! Сейчас подождите секундочку, я проверю. О, ансамбль «Песни и пляски Российской армии» имени Александров. Да вы что, это вообще, это будет самым лучшим исполнением этой песни. Сегодня
2: в эфире «Бим-радио».
1: Так, теперь с вас привет, и давайте послушаем.
2: Так, привет всем гостям и жителям города Казани. Всех с праздником.
1: Все, а? Ильназ, и вас тоже поздравляем с
2: днем. Да. Чуть не забыл свою любимую супругу Регину.
1: Да, ну что ты прям? Смотри, сейчас получил. С этого надо начинать вообще. Что сейчас? Отгребешь по 1 июня. Так, что у нас? Песня будет. Вам большое спасибо. Поздравляю.
2: Вам спасибо.
1: Да, поздравляю с днем Великой Победы. Вас, вашу семью, вашу супругу и всех слушателей Бим-радио.
2: Благодарю вас.
1: Да, ну и встречать.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: История от наших слушателей Марины и Романа. Мой прадедушка, Мусаев Петр Константинович, родился в 1913 году. Звание на Великой Отечественной войне у него было «старший сержант». Мой прадед был участником неоднократных боев за родину. В тяжелых битвах он проявил бесстрашие, отвагу и мужество. В боях под Осинстроем 6 марта 1944 года, несмотря на сильный артиллерийский минометный огонь противника, мой прадед действовал смело и решительно. Он выкатил свое оружие и прямой наводкой открыл огонь по противнику. Разбив две пулеметные точки врага, обеспечил продвижение нашей пехоты. Противник перешел в контратаку. Из строя были выведены наводчик и заряжающий. Оставшись один, Петр Константинович продолжал отбивать контратаку противника, где огнем своего орудия разбил миномет врага и уничтожил 20 немецких солдат и офицеров. В бою прадедушка был ранен, но с поля боя не ушел. Получив второе ранение, Петр Константинович в тяжелом состоянии был эвакуирован в госпиталь. В настоящее время прадедушке присвоен орден Отечественной войны первой степени. Я горжусь своим прадедушкой. Спасибо вам, ветеранам, за наше счастливое и светлое будущее.

папа и мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошли.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Звенящим ручьем
2: разливается песня.

0: каршеринг Руси. Отдельный мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+. Реклама на BIM Radio. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: команда «Браво», это «За окном рассвет», это «За окном прекрасный день 9 мая». Еще раз всех поздравлю с Днем Великой Победы, друзья, и завершу свою рабочую смену. Кстати, сейчас на студийных часах 14 часов 54 минуты, и на смену совсем скоро заступит Серега Филиппов, его субботнее шоу. Непременно послушайте, будет много чего интересного. Я же, Сергей Белов, вернусь завтра в 8 утра. Друзья мои, не проспите, всем хорошего дня, еще раз с праздником, пока.
1: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Weekend на Beam Radio. Сегодня с нами
1: песни Великой Победы.
0: Weekend. Отдыхай с Beam Radio.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы Weekend на Beam Radio. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада Мегастрой. ОАГАВА.
4: Готовимся к рекордному урожаю с Мегастрой. Семена, инструменты, все для рассады по выгодным ценам. Мегастрой. С нами все получится.

0: Добрый день, Казань, добрый день, Татарстан. Всем огромнейшее здравствуйте. Субботнее шоу торжественно начинается прямо сейчас. В студии вместе с вами я, Сергей Филиппов. Ну и, конечно же, поздравляю всех с 9 мая, с Днем Победы. И сегодня такой день. +7 9 2 7 2 42 2 8. Это наши мессенджеры. Ну а мы, как обычно, с вами обсудим интересные новости. Вернемся назад в прошлое. Послушаем классную музыку. Естественно, разыграем призы и подарки. А также решаем конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». Все это нас сегодня с вами будет ждать ближайшие 4 часа. Так что готовимся и наслаждаемся замечательным субботним днем. И, конечно же, Днем Победы.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
1: ТТС.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
4: Лапы ресницами и взлетая. И ты после фильма.
3: Подробности на «Максимилианс.ру».
5: Запрещено для детей.
6: Где 40 захватывающих аттракционов?
7: В Мисти парке!
6: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
7: В Мисти парке!
8: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
6: Это круто!
9: ИП Жуличев, НА, 0+.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж».
10: Кто ты, мой новый герой?
3: Подробности на maximilians.ru.
5: Запрещено для детей.
11: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Бим-радио представляет «Наша победа». Истории о том, как жители Казани помогали всей стране победить в Великой Отечественной войне. Если рядом с вами ребенок, послушайте этот рассказ вместе, чтобы наши дети знали и помнили о великом подвиге жителей города.
1: В годы войны Татарская АССР была тыловым регионом и принимала значительное число эвакуированных граждан. К январю 1942 года в Татарии было размещено 273 тысячи человек. С их прибытием жилищный вопрос обострился до предела. Под жилье приспосабливались общественные и производственные здания, помещения школ, дачные постройки. По официальным данным, средняя площадь на одного человека составляла 4 квадратных метра. Но гораздо чаще на человека приходилось по 2-3 и менее квадратов. Для обеспечения населения основными продовольственными товарами была введена карточная система. 25 августа 1941 года в Татарии было принято постановление о продаже по карточкам хлеба, сахара, кондитерских изделий. Карточки вводились для жителей Казани, Зеленодольска, Бугульмы, Чистополя и ряда других городов. Начиная с ноября 1941 года, по карточкам начали отпускать мясо, рыбу, крупу и макароны.
0: Это наша победа.
2: Без возрастных ограничений.
3: Бим-радио. Первое в Казани.
4: Часов 11 минут и 40 секунд. Ну что ж, а мы начинаем с интересных новостей, курьезных новостей со всего света. И вот первая новость пришла к нам из Соединенных Штатов Америки. Компания Elite Event Robotics сдает своих роботов в аренду для выступления на различных мероприятиях. И недавно у одного из этих роботов по имени Bebop возникли трудности. Сотрудник компании Эйли Бен Абрахам должен был отвезти робота в Калифорнию. И для этого удобнее всего было воспользоваться самолетом. Но из-за необычного пассажира рейс авиакомпании Southwest Airlines задержали. Сначала бортпроводникам не понравилось, что Bebop сидел в кресле у прохода. Роботы вообще посчитали ручной кладью, а такую крупногабаритную кладь возле прохода размещать нельзя. Bebop пересел к окну. Но и на этом проблемы не кончились. Было обнаружено, что емкость литиевой батареи робота превышает максимально допустимую по правилам авиакомпании. Поэтому самолет смог вылететь только после того, как батарея была извлечена и конфискована. Позже представители Elite Event Robotics заявили, что Bebop продолжит летать коммерческими рейсами, но без установленных аккумуляторов. Кстати, на то самое выступление в Калифорнии робот благополучно успел. Вот такая вот интересная новость из современного нам мира, где уже роботы летают самолетами. Ничего себе такое!

0: красиво.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что мало кто знает, что если вывернуть голосы наизнанку, получатся лабутены?
1: Пошути меня, давай!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Программа для именинников «Первый тост».
6: Мы слышим эти замечательные ноты, а означает это то, что с днем рождения поздравлять сейчас будем всех именинников, тех самых людей, которые родились 9 мая. Ну и перед тем, как мы перейдем к нашей группе Бим-радио Казань ВКонтакте, позвольте напомнить вам, что вы всегда можете заказать личное, индивидуальное, приватное поздравление для своего именинника. А как это сделать? Да очень просто. Позвонить нам по телефону 2-930-800 по будням в рабочее время, и наши менеджеры вам все подскажут и обо всем расскажут. Да, эта услуга платная, но это того стоит. Я могу представить себе эмоции на лице вашего именинника, когда он услышит, что его поздравляют в прямом эфире диджей Бим-радио на всю страну, да что ж, на весь мир. С днем рождения. Ну а теперь давайте к поздравлениям. Сегодня свой день рождения празднует Айдар Сиддиков, Алена Хафизова, Карина Савушкина, Аида Тайсина, Лилия Сайфулина, Ильдар Абрахманов, Марсель Замилов, Лилия Хабибулина, Дамир Закиров, Павел Губин, Раиля Хабибулина, Вика Чиркова, Марат Ямалдинов, Денис Иванов, Ольга Яшина, Максим Лобоскин, Лисан Сильвентойнен, Лариса Галиева и Надежда Самаркина. Всех поздравляю, поздравляю именинников, чтобы ваш день рождения прошел радостно. И самое главное, чтобы вас окружали хорошие люди. Счастья, здоровья, удачи и всего-всего, чего вы сами себе хотели бы пожелать. Еще раз с днем рождения!

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

15:21:28. Перемещаемся из Соединенных Штатов Америки в Сингапур. Жительница Сингапура по имени Кира Пис нередко разъезжает на автобусах, причем не просто так, а заодно развлекая попутчиков пением. Люди в большинстве своем благосклонной симпатии относятся к музыкантше и певице. Некоторые так и вовсе готовы с девушкой спеть дуэтом. Но недавно Кира неожиданно столкнулась с противодействием в лице водителя автобуса. Она стояла и распевала очередную песенку, когда шофер остановил автобус, подошел к ней и твердо заявил: «Петь можно только сидя». Пришлось Кире занять свободное место и пошутить, что она столкнулась с решительным мужчиной, которому нравится музыка, но еще больше нравится соблюдение правил. Впрочем, с водителем согласились многие комментаторы в интернете, заявившие, что безопасность пассажира в данной ситуации все-таки важнее искусства. Но, слушайте, мне кажется, что если держаться за поручни и одновременно петь, это вполне себе допустимо. Но пришлось присесть, ничего страшного. Песни, знаете ли, положение тела не сильно вредит.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено в

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
2: Лапы ресницами и взлетают.
1: Подробности на maximilians.ru.
0: Запрещено для детей.

0: Первые в Казани.
1: 15:29 минут и 51 секунда. И немножко про братьев наших меньших поговорить хочется. Новости пришли из США и Канады. Вот так в США женщина по имени Ванесса отдыхала у себя во дворе. Но ее кот Рокки сделал даме такой странный подарочек, что все спокойствие как ветром сдуло. Заметив в пасти питомца какой-то оранжевый предмет, Ванесса ужаснулась. Это была рыбка, причем еще живая. Пришлось женщине бежать в дом и наполнять водой первую попавшуюся емкость, а это оказался салатник, чтобы спасти бедолагу, которую ее кот явно откуда-то похитил. Ну а дальше в дело вступили соцсети, с помощью которых Ванесса нашла хозяина рыбки. Это оказался мужчина, живущий по соседству. Он, конечно, поблагодарил нашу героиню за то, что она спасла рыбку, извратил ее, но мрачно заявил, что это уже не первая рыбка, пропадающая из его пруда. Видимо, хозяйке стоит подумать о том, чтобы ограничить перемещение своего Рокки. Ну а вторая новость из Канады связана с собачками, с хаски, точнее, одной. Обычное утро для хаски по кличке Мисси было радостным временем суток. Собака из Реджайны в Канаде отправляется в собачий детский сад, где отлично проводит время. Но в одно конкретное утро Мисси была разочарована, ведь хозяин сел на велосипед и уехал без нее. А все потому, что в тот день питомицу должны были отвезти на ветеринарный осмотр. Но когда другие домочадцы принялись искать собаку, то обнаружили, что она сделала в дворе подкоп под забором и скрылась. Хорошо, что искать Мисси долго не пришлось, она отправилась туда, куда, по ее мнению, и должна была отправиться, то есть в детский сад Spots Place. Сотрудники собачьего садика уведомили владельцев хаски о том, что животное у них. Собака была в порядке, хотя и запачкалась. И хозяева, и сотрудники считают, что любовь Мисси к саду обусловлена еще и тем, что там она ежедневно общается со своим лучшим четвероногим другом Шегги. Если никто не пожелал отвезти Мисси на встречу с приятелем, то она решила помочь себе сама. Вот какая милота.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: История от нашей слушательницы Гузель. 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на нашу страну. Началась Великая Отечественная война, которая принесла нашей стране разруху, горе и потерю близких. Весь народ объединился против врага и встал на защиту Родины. Эта страшная война длилась до 8 мая 1945 года. Наша страна в этой войне потеряла более 20 миллионов людей. Война коснулась каждой семьи. Она не обошла стороной и нашу семью, а именно родителей моей бабушки. Мой прадед, Платонов Николай Платонович, после окончания Арского педагогического училища сразу был мобилизован в ряды Красной Армии и был определен в Казанское танковое училище. В рядах добровольцев он отправился на фронт. Прадед защищал Москву. В одном из боев, освобождая город, Орел был тяжело ранен и остался инвалидом на всю жизнь. Прабабушка, Платонова Мария Андреевна, в то время совсем молодая девушка, в составе медицинского батальона участвовала в боях на Кольском полуострове. С большим риском для своей жизни она вместе с другими спасала жизнь раненым солдатам. Войну закончила на границе с Норвегией, в городе Киркенессе. Там проходили ожесточенные бои за каждую сопку. Во время войны моей прабабушке вручили высокие награды за освобождение Заполярья и благодарность вождя Сталина. Окончательно враг был разбит в немецком городе Берлин. Над Рейхстагом был водружен флаг страны-победителя – СССР. 9 мая 1945 года наш народ праздновал День Победы. После окончания войны мои предки вместе со всей страной восстанавливали разрушенное войной хозяйство. Прадед Николай Платонович, будучи инвалидом войны, работал сельским учителем. Был директором детского дома, в котором воспитывались дети, чьи родители погибли на фронте или пропали без вести. Прабабушка Мария Андреевна работала бухгалтером, а затем и заведующей хлебопекарни. Ее хлеб славился во всей округе. Прабабушка с прадедом вырастили 5 детей, дав им достойное воспитание. Большое внимание и любовь проявили к внукам и правнукам. День Победы в нашей семье – великий праздник. Рассказы о войне и послевоенной жизни передаются из поколения в поколение. Наши родные прожили долгую и счастливую жизнь. И мы, молодое поколение, должны учиться у них брать пример. Нам всем следует знать историю своего народа, своей страны, ее армии в победе над фашизмом. Никто не имеет права искажать правду о Великой Отечественной войне. В этом году наша страна будет отмечать 81-ю годовщину победы над фашизмом. Слова «никто не забыт, ничто не забыто» должны восприниматься серьезно и осмысленно.

0: 15 часов 44 минуты 59 секунд. Еще одна новость, связанная с животными, но на этот раз уже не домашними. И помощь, которую им оказала полиция в Торонто, это в Канаде. Значит, произошла там такая трогательная сцена, которая привлекла внимание прохожих и вызвала их улыбки. Офицер полиции, вместо того, чтобы заниматься рутинными делами, взял на себя необычную миссию – сопровождение семейства диких канадских гусей. Полицейский заметил гусиную семью, которая передвигалась по оживленной улице. Осознав потенциальную опасность для птиц, мужчина принял решение помочь им добраться до ближайшей зеленой зоны с водоемом. С присущим ему профессионализмом и заботой полицейский аккуратно направлял гусей, следя за тем, чтобы они не попали под колеса автомобилей и не оказались в опасной близости от транспортных потоков. Этот случай стал ярким примером того, как сотрудники полиции могут проявлять не только бдительность и ответственность, но и доброту и сострадание к живым существам. История быстро распространилась в социальных сетях, вызвав волну положительных комментариев и восхищения поступком офицера. Многие отметили, что подобные добрые дела делают городское пространство более дружелюбным и безопасным для всех его обитателей, включая и пернатых.
1: Реклама на Бим-радио.

0: И ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
1: 0+.

0: Сибим Радио представляет «Наша Победа». Истории о том, как жители Казани помогали всей стране победить в Великой Отечественной войне. Если рядом с вами ребенок, послушайте этот рассказ вместе, чтобы наши дети знали и помнили о великом подвиге жителей города.
1: Многие казанцы ушли на фронт с первых дней войны. Многие записались добровольцами. Всего за эти годы покинули свои дома около 700 тысяч татарстанцев. Почти половина из них так и не вернулись. Имена героев вошли не только в историю военных событий, но и в жизнь нашего современного города. В настоящее время имена участников Великой Отечественной войны носят улицы Казани. Среди них наши земляки. Это герои Советского Союза, общественные деятели, выдающиеся татарские писатели, поэты, композиторы, геройски сражавшиеся на военных фронтах. Ахтямов Сабир Ахтямович, уроженец Мамадышского кантона ТАССР, стрелок противотанкового ружья, бронебойщик, вступил в ряды Красной Армии в ноябре 1943 года. На фронте с мая 1944 года. Участвовал в освобождении Белоруссии, Прибалтики, дошел до Германии. Отличился в боях в Восточной Пруссии. В ночь на 11 октября 1944 года его батальон подошел к сильно укрепленному пункту врага Нимерсдорф, ныне село Маяковское Калининградской области. С рассветом начался его штурм. Во время боя Сабир Ахтямов заметил, что продвижение батальона сильно сдерживает самоходное орудие. Рискуя жизнью, он ползком приблизился к самоходке и несколькими выстрелами ликвидировал препятствие. Бойцы устремились в атаку. За два дня ожесточенных боев бронебойщик Ахтямов подбил и сжег один танк, три самоходных артиллерийских установки, два бронетранспортера, две автомашины со снарядами. 24 марта 1945 года за образцовое выполнение заданий был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны наш земляк продолжил службу. С 1972 года был полковником в запасе. В честь Ахтямова Сабира Ахтямовича названа улица в советском районе Казани.
0: Это наша победа.
2: Без возрастных ограничений.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.
4: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.
5: 15 часов 54 минуты и 10 секунд. Подходит к концу первый час. И напоследок новости с Тайваня. С Тайвань пришла она. Заподозрив, что она стала жертвой супружеской неверности, некая жительница Тайваня решила в этом убедиться. Дама была уверена, что у мужа роман с коллегой по работе, поэтому она подложила в машину супруга диктофон и вскоре подала на него в суд, утверждая, что имеет неоспоримые доказательства измены. Аудиозапись, на которой якобы присутствовали фривольные разговоры и звуки поцелуев, и нечто большее. Но жене не повезло. Прежде всего, обвиняемый муж и его коллега отрицали, что между ними был роман. Мужчина и женщина общались по работе, изредка обедая вместе. Иногда муж подвозил коллегу на своем автомобиле, но ни о каком вот, собственно, вот этом не было и речи. А самым обидным для истицы стало то, что суд признал ее аудиозапись неудовлетворительной. Там попросту ничего не было слышно. Дело было прекращено, вот только неизвестно, как теперь будут складываться отношения супругов. Вот действительно, да. Решила, значит, диктофон подложить. Ну, и, собственно, сама же на этом и прогорела. Ну а мы двигаемся дальше. Буквально через несколько минут начнем наше путешествие назад в прошлое. Сегодня будет год 2019. Это было, между прочим, уже 7 лет тому назад.

0: Сегодня, как и каждую субботу, мы с вами возвращаемся назад в прошлое и вспоминаем какой-нибудь год вместе. Сегодня год 2019, и если вы думаете, что это было совсем-совсем недавно, я вас огорчу. Прошло уже 7 лет с того момента. 7 лет тому назад это было, давайте вспомним этот год вместе. Ну, а я, конечно же, поделюсь информацией о том, что тогда происходило. Но ваши воспоминания гораздо важнее. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, это наши мессенджеры. Поделитесь, чем запомнился вам год 2019, какие события произошли в вашей жизни. Ну и, собственно говоря, все это мы обязательно прочитаем и вспомним его вместе. Но пока немного информации из того самого года. На Татарстан тогда обрушился невиданный даже зимой буран. 25 марта 2019 года с раннего утра Казань застряла во многокилометровых пробках, причиной которых стали многочисленные ДТП из-за снежного мартовского бурана. За сутки тогда выпало 75% месячного лимита осадков. Мне кажется, правда, эта зима может немножечко как-то поспорить с зимой года 2019-го. Спустя 31 год в Башкортостане вновь прошли Дни Татарстана. Ради Хабиров и Рустам Миниханов открыли бронзовый памятник Абдулле Тукаю и символическим сбрасыванием шайбы дали старт матчу ветеранов хоккея. Дмитрий Квартальнов тогда возглавил хоккейный клуб «Акбарс». Тренер по прозвищу «Квадрат» прошел путь от игрока «Акбарса» начала нулевых до сменщика Зентулы Белелединова. Ну а казанский марафон в том году собрал свыше 25 тысяч участников. 4 и 5 мая в Казани прошел традиционный забег по центру города. Вот так вот. Казанка и Волга в тот год обмелели. В Минэкологии Республики Татарстан объяснили, что это произошло из-за ежегодных сельскохозяйственных и рыбохозяйственных попусков в низовье Волги и сокращения притока воды. Казанцы запомнят ту весну фотосессиями на булыжниках древней мостовой, которая вышла из-под воды на несколько недель. А чем запомнился тот год вам? Пишите. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Вспоминаем 2019 год вместе.
1: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами.
2: Песни Великой Победы.
1: Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
3: Без возрастных ограничений.
4: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
5: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: плечах.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.

0: украшение к русе. Дель мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на «Бим-радио».

0: Бим-радио представляет «Наша победа». Истории о том, как жители Казани помогали всей стране победить в Великой Отечественной войне. Если рядом с вами ребенок, послушайте этот рассказ вместе, чтобы наши дети знали и помнили о великом подвиге жителей города.
1: Многие казанцы ушли на фронт с первых дней войны. Многие записались добровольцами. Всего за эти годы покинули свои дома около 700 тысяч татарстанцев. Почти половина из них так и не вернулись. Имена героев вошли не только в историю военных событий, но и в жизнь нашего современного города. В настоящее время имена участников Великой Отечественной войны носят улицы Казани. Среди них наши земляки. Это герои Советского Союза, общественные деятели, выдающиеся татарские писатели, поэты, композиторы, геройски сражавшиеся на военных фронтах. Татарский поэт, писатель, литературный деятель Фатых Карим родился 9 января 1909 года в деревне Аитово. В 1925-1929 годах Фатых Карим учился в Казанском землеустроительном техникуме. В конце 1920-х годов стал писать стихи, первые из которых были опубликованы в казанских журналах. В 1931 году был призван на действительную воинскую службу и сотрудничал в качестве журналиста-корреспондента с редакцией газеты Приволжского военного округа «Красноармеец», выходившей на татарском языке в Казани. В 1937 году был принят в Союз писателей СССР. В начале декабря 1941 года добровольцем ушел на фронт. Фатых Карим прошел путь от рядового солдата до младшего лейтенанта, стал командиром взвода саперов. Несколько раз был ранен. 19 февраля 1945 года, во время разгрома юго-западной группировки противников Восточной Пруссии, Фатых Карим получил задание выбить немцев с высоты и закрепиться на ней. Это должно было решить исход боя. Взвод, которым командовал Каримов, сломил сопротивление немцев и овладел высотой. При взятии высоты у деревни Каверн Кёнигсбергского округа Фатых Карим погиб. Его именем названа улица в Вахитовском районе Казани.
0: Это наша победа.
2: Без возрастных ограничений.
3: Бим-радио. Первое в Казани.

0: БИМ-радио.
1: 17 часов 16 минут и 9 секунд. Рубрика «Советчики» продолжается. Пытаемся вместе с нашими слушателями найти решение для сложных конфликтных жизненных ситуаций. Ну и сравниваем ответы их с искусственным интеллектом, который прочно вошел в нашу жизнь. Но может ли он также прозорливо смотреть на вещи окружающие? Неизвестно. Узнаем сегодня. Итак, напомню, ситуация следующая. Жена любит готовить блюда по новым рецептам из интернета. Муж часто говорит, что у нее получается не очень хорошо, и добавляет: а вот моя мама готовила гораздо лучше. Жена чувствует себя оскорбленной, она старается, развивается, а он обесценивает ее труд. Муж же уверен, что он просто дает конструктивную критику и имеет право хотеть вкусную еду. Конфликт повторяется при каждом новом блюде. Вот что вы советуете делать-то нашим героям? Бим, привет! Если не нравится еда, пусть попросит не готовить на него. Готовую еду сейчас купить или заказать не проблема. Пусть занимается экспериментами исключительно на себе. Ну вот как вы вариант, собственно говоря. Но если не нравится, ну, действительно, можно же где-то просто взять и купить себе готовой еды. Или самому приготовить, кстати говоря. Тут тоже хороший вариант. А еще одно сообщение. Привет, Бим. Мне кажется, что стоит попробовать вместе что-то приготовить. Если, конечно, у мужа руки растут из того места в плане готовки. Ну, то есть, критикуешь, предлагай, собственно, да. Может быть, стоит показать класс, как это все-таки готовится-то. Может, проблема не в том, что рецепт из интернета, а в том, что как-то готовится неправильно. Ну, может, подгорает, я не знаю. Хорошая идея, в принципе, попробовать что-то сделать вместе. Вот такие варианты у нас предложили наши слушатели. Давайте посмотрим, что рассказал искусственный интеллект. Неправильные варианты решения. Жене перестать готовить что-либо новое и делать только самые простые блюда. Это убивает ее интерес и лишает семью разнообразия. Мужу продолжать критиковать, не меняя форму. Сравнение с матерью особенно болезненно. Жене накормить мужа недоваренным блюдом в отместку. Детская месть, которая только усугубит ситуацию. Это все были неправильные варианты решения. Правильные варианты. Жене спокойно объяснить свои чувства. Когда ты говоришь, что у мамы было лучше, мне очень больно, я стараюсь для тебя. Если что-то не нравится, скажи конструктивно. Пересолено, не хватает специй, но без сравнений. Мужу извиниться, изменить форму критики. Прости, я не хотел тебя ранить. Давай вместо как у мамы говорить, что именно не так сегодня получилось. Вести правила. Сначала хвалить, потом критиковать. Тесто отличное, а начинку можно было бы посолить. И обязательно благодарить за старания. Готовить иногда вместе. Вот, кстати говоря. Тогда муж увидит, сколько труда вкладывается и станет мягче. Вот станет ли от этого еда вкуснее? Это уже другой вопрос. Ну что ж, Вроде бы наши слушатели все поняли и дали тот самый совет, который был необходим. И мы переходим к следующей ситуации. Друзья снимают дом на майские праздники. Компания «Друзья» решила снять дом на майские праздники и договорилась скинуться поровну на аренду и еду. Один из них взял на себя все организационные хлопоты. Нашел дом, съездил, подписал договор, закупил продукты, развез нескольких друзей, у которых нет машины. После поездки он просит, чтобы его вклад учли. Он хочет заплатить меньше остальных. Другие же считают, что он делал это по доброте душевной. А раз договорились поровну, то и платить всем одинаково. Назревает ссора. Вот что бы вы предложили сделать в этой ситуации? +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. Ну а вы наши любимые советчики. И в честь годовщины победы в Великой Отечественной войне цикл программ «Память поколений. Ратный подвиг» продолжает внуки. Размещайте в официальной группе БИМ-радио ВКонтакте в обсуждении группы в теме «Память поколений» рассказ о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны или специальной военной операции. И мы расскажем о вашем герое в прямом эфире БИМ-радио. 12+. Расскажите историю вашей семьи вместе с БИМ-радио.

0: все.
1: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НН. 17 мая. Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Украинство 18-169-0013-120. Казань. Копылова 2. 0+.
2: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.

0: Татмак от всего сердца поздравляет казанцев и гостей города с самым светлым и важным праздником – Днем Победы. На протяжении многих десятилетий в этот день мы вспоминаем великий подвиг нашего народа. Низкий поклон героям, отстоявшим нашу страну. Спасибо вам за счастье и мирную жизнь.
1: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. Дом, одежда, обувь. Арбузова, 5.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM Radio – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Сейчас в Казани плюс 13 градусов. Ясно ощущается, кстати говоря, как плюс 7. А вчера-то было плюс 27. Сильный ветер по-прежнему присутствует. Северный около 5 метров в секунду. И атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Завтра воскресенье 10 мая. Утром плюс 8, днем плюс 12. Вечером плюс 10, ночью плюс 5. Ветер северного сменится на северо-восточный, а затем на восточный до 4 метров в секунду. Влажность воздуха до 54%. При атмосферном давлении в 764 миллиметра ртутного столба. Потеплеет ближе ко вторнику, а в понедельник нас ожидают, кстати говоря, дожди. В общем, вот такая погода в этом мае. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
2: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Ну а рубрика «Советчики» также продолжается. Напомню, что мы с вами обсуждаем. Компания друзей решила снять дом на майские праздники и договорилась скинуться поровну на аренду и еду. Один из них взял на себя все организационные хлопоты. Нашел дом, съездил, подписал договор, закупил продукты, развез нескольких друзей, у которых нет машины. После поездки он просит, чтобы его вклад учли. Он хочет заплатить меньше остальных. Другие считают, что он делал это по доброте душевной. А раз договорились поровну, то и платить всем одинаково. Назревает некоторая ссора. Вот что предложили вы, наши любимые слушатели-советчики. Привет, БИМ. Ну, конечно, я на стороне того самого друга, причем часто им и оказываюсь. Все сделал, все приготовил, а другие пользуются результатами труда. Предлагаю сложить все затраты и добавить к общей сумме. А это, мне кажется, неплохая идея. Вот взять как-то, оценить свой труд и сказать, вот на самом деле это стоит вот столько. Мой час, как говорится, стоит вот столько. Интересно, что они на это ответят. Привет, БИМ. А какие-то друзья жмоты оказались. Просто в следующий раз не брать на себя никакую организацию. Пусть сами крутятся. Ну, как вариант. Как вариант действительно сказать, слушайте, мне это как-то немножко надоело. Давайте как кто-нибудь другой этим будет заниматься. Что предлагает нам делать искусственный интеллект в этих ситуациях? Неправильные варианты решения. Согласиться на его условия, но потом обсуждать за спиной. Жадность. Несправедливость останется, отношения испортятся. Категорически отказать, заявив, ты сам вызвался, никто не просил. Это обесценит его усилия и приведет к конфликту. Не платить ему вообще, сказав, что он все равно пользовался домом. Крайняя неблагодарность. Вот это все неправильные варианты решения. Правильные варианты. Заранее до поездки обсудить, как будут компенсироваться дополнительные траты. Но раз этого не сделали, теперь спокойно сесть и пересчитать. Давай посмотрим, сколько ты потратил бензина, сколько времени потратил. Мы можем скинуться тебе на топливо и оплатить твои продукты из общего котла, а аренду поделить поровну. Собственно, вот это и предложил наш слушатель. Предложить альтернативу. В следующий раз организацию берет на себя другой человек, а за это получает скидку сейчас. А этот получает скидку сейчас. Хорошая идея. Если сумма небольшая, просто поблагодарить и принять его условия, сохранив мир. Ты прав, ты сделал больше. Давай ты заплатишь на определенное количество денег поменьше. Это справедливо. Ну, действительно, это справедливо. Давайте мы посмотрим на последнюю, я думаю, на сегодня ситуацию. Или предпоследнюю. У женщины есть близкая подруга, которая регулярно критикует ее мужа и сына. Говорит, что они ничего сами не могут, что жена все тащит на себе, а муж и сын не самостоятельные. Женщине это неприятно, но она начинает задумываться, а вдруг подруга права? Может, она действительно виновата в том, что избаловала их? С другой стороны, у подруги нет своей семьи, и она может просто завидовать или критиковать по привычке. Женщина не знает, как реагировать. Но действительно, вот такая ситуация. Вот подруга есть близкая достаточно, постоянно говорит, что, слушай, вот у тебя муж-то какой-то не самостоятельный, да и сын-то какой-то растет-то не самостоятельный, да. А это все потому, что ты на себе тянешь. И вот действительно все, наверное, из-за того, что ты избаловала их. И женщина начинает задумываться, а вдруг действительно так? А вдруг подруга права? Или она делает это из зависти? У нее семьи нету, и как-то вот, может быть, здесь есть какие-то подводные камни. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Подскажите, что делать в этой ситуации, наши любимые советчики.
0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: История от нашей слушательницы Дианы. Мой дедушка, Ахметсафин Муса Ахметсафинович, родился в деревне Уют Сабинского района. На войне мой дед служил рядовым, а также исполнял обязанности повозочного при конной полевой кухне. В Красную армию дедушка был призван Сабинским РВК Татарской АССР в 1941 году. Муса Ахметсафинович награжден медалью за отвагу. Он в период боев за расширение плацдарма на реке Одер с 19 по 25 апреля 1945 года под сильнейшим артогнем противника обеспечил поднос боеприпасов на огневую позицию батареи, стоящей на прямой наводке. Также у дедушки есть медаль за боевые заслуги, которую он получил за то, что, независимо от условий и состояния дорог, часто под огнем противника обеспечивал батарею боеприпасами, чем способствовал выполнению боевых задач. 6 мая 1945 года моему деду была объявлена благодарность от вождя за отличные боевые действия, за участие во владении островом Рюген на Балтийском море. У дедушки есть медаль за отвагу и медаль за оборону Москвы. После войны мой дед вернулся на свою родину, в Татарстан, в деревню Уют Сабинского района, где его ждала жена и пятеро детей. В дальнейшие несколько лет у него родилось еще четверо детей. Работал мой дед после войны в колхозе. У дедушки была большая и дружная семья. 9 детей, 22 внука, 31 правнук и 18 праправнуков.

А мы с тобой, брат из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты, с войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула и косила. Пришел конец.

сына, бери шинель, пошли домой. К залей пеплу наших улиц опять-опять, товарищ мой. Скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель,

а ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой. Мы все войны

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
1: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет событием 12+.
2: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.

0: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
1: Готовьте мангалы фирменной сети «Агросила». Жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей. За килограмм. Успейте купить по адресам: Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. Агросила. Вкусные покупки для вашего пикника.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Бим Радио представляет «Наша Победа». Истории о том, как жители Казани помогали всей стране победить в Великой Отечественной войне. Если рядом с вами ребенок, послушайте этот рассказ вместе, чтобы наши дети знали и помнили о великом подвиге жителей города.
1: Наступившая война коснулась каждого жителя Казани и Татарии. Недоедание и голод являлись спутниками военных лет. Особенно тяжело в годы войны приходилось жителям сел Татарии. Ведь в отличие от горожан, карточки на продовольствие им не выдавались. Выдача продовольствия зависела исключительно от количества выработанных трудодней. Почти в три раза была сокращена выдача зерновых и картофеля. Сельчанин получал из колхоза в день меньше 200 граммов зерна и около 100 граммов картофеля. Это стакан зерна и одна картофелина. Каждая семья изыскивала собственные способы существования. По воспоминаниям деревенских жителей, питались они в основном гнилой мерзлой картошкой, картофельными очистками. Летом ели полевой хвощ, цветки клевера, крапиву и щавель. Самой распространенной статьей при аресте крестьян стала статья за колоски, унесенные с полей.
0: Это наша победа.
2: Без возрастных ограничений.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 часов 52 минуты и 15 секунд. Ну что ж, давайте разберем нашу конфликтную ситуацию все-таки вместе с нашими слушателями. Итак, напомню, что же такое произошло. У женщины есть близкая подруга, которая регулярно критикует ее мужа и сына. Говорит, что они ничего сами не могут, что жена все тащит на себе, а муж и сын не самостоятельны. Женщине это неприятно, но она начинает задумываться, а вдруг подруга права? Может быть, она действительно виновата в том, что избаловала их? С другой стороны, у подруги нет своей семьи, она может просто завидовать или критиковать по привычке. Женщина не знает, как реагировать. Вот что вы нам посоветовали? Давайте посмотрим. Привет, Бим. В этой ситуации я бы подруге сказала, что такая критика мне неприятна, и на эту тему я общаться с ней не хочу. Она лезет не в свое дело, это моя семья. Вот такая вот отповедь, я бы сказал, даже от нашей слушательницы пришла. Ну, а действительно, чего лезет-то в другую семью-то? Вот это как-то действительно неприятно. Бим, привет. Стоит попросить подругу указать на конкретных примерах, в чем проявляется несамостоятельность, по ее мнению. Ну, а дальше думать. Ну, а что, если она укажет? Я думаю, у такого человека всегда в запасе найдется какие-нибудь аргументы, и потом вы будете как раз сидеть и думать, действительно, не я ли во всем виновата на самом деле. Хотя в чем вопрос? Что предлагает нам сделать искусственный интеллект? Неправильный вариант решения. Согласиться с подругой и начать давить на мужа и с сыном, перекладывая на них больше обязанностей. Это может разрушить гармонию в семье. Порвать с подругой, обвинив ее в зависти и бестактности. Жесткий разрыв без диалога. Пожаловаться мужу на подругу, спровоцировав его на конфликт с ней. Это сделает ситуацию еще более напряженной. Все были неправильные варианты решения. Правильные варианты. Спокойно обсудить с подругой свои чувства. Мне неприятно, когда ты критикуешь мою семью. Я ценю твое мнение, но эти разговоры меня расстраивают. Давай лучше обсуждать что-то другое. Ну вот, собственно говоря, наша слушательница так и посоветовала. Проверить, есть ли доля правды в ее словах, но без самобичевания. Попросить мужа и сына честно сказать, не чувствуют ли они себя гиперопекаемыми. Возможно, стоит скорректировать распределение дел, но не из-за критики, а ради общего блага. Угу. Установить границы. Если ты хочешь критиковать, делай это конструктивно и без насмешек, а и только когда я сама спрошу совета. Ну вот, действительно, стоит все-таки человека немножечко одернуть в этом плане, потому что сколько же можно постоянно слушать? Да-да-да, ты такая, да, он такой, они такие. Ну, как-то неприятно все это, действительно, да, и какие-то сомнения неприятные возникают. Что ж, перейдем к последней на сегодня ситуации. Она у нас, иногда бывает с кем-то бывает, вот так вот скажу. Во время шумного застолья один из гостей выпил лишнего. Алкоголь вредит вашему здоровью. И устроил настоящее представление. Кидался посудой, лез в драку, оскорблял присутствующих. Его жена и друзья с трудом его успокоили и отвели домой. Остальные гости в шоке. Они не знают, как быть дальше. Продолжать общаться с этим человеком, помочь ему обратиться к врачу или просто отпустить ситуацию. Мол, ну бывает. Назревает раскол в компании, и люди не понимают, собственно говоря, а что дальше с этим делать. Вот первый раз такое произошло, случилось такое. И так, помочь может как-то? А может не надо? А может, ну, со всеми, ну не со всеми, с кем-то бывает. С кем-то не бывает. Да. Посоветуйте. +7 972 42 102.8. Это наши мессенджеры. Ну а вы наши советчики.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
3: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны. Астрологи советуют быть проще. Не надо копаться в чувствах. Думайте больше о себе. Тельцы. План этого дня не предусматривает отдых. Придется поработать. Близнецы. Отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально. Придется совладать с собой. Раки. Пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни никто не повлияет. Львы. У вас могут открыться сверхспособности. Вы сможете управлять управлять процессом буквально силой мысли. Девы, в этот день ваши силы удвоятся. Сохраните запал на следующую неделю. Весы, можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы, проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы, этот день буквально создан, чтобы простить и отпустить. Козероги, многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи, готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы, обстоятельства будут сильнее вашей пунктуальности. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам продуктивного дня.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами
1: песни Великой Победы.
0: Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой».

0: Первые в Казани.
1: Песня военных корреспондентов звучала только что. Наверное, одна из моих самых любимых песен военных лет. Еще даже до того, как я связал свою жизнь с радио. Ну что ж, четвертый час субботнего шоу торжественно открывается. В студии с вами по-прежнему я, Сергей Филиппов. И в этом часе, во-первых, мы, конечно же, решим последнюю конфликтную ситуацию в рубрике «Советчики». Кулинарный конкурс у нас обязательно будет. Ну, а также с новостями различными познакомлю вас со всего света. Все будет уже через несколько минут.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости барбекюшка 399 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
4: В Мисти Парке!
3: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
4: В Мисти Парке!
5: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
3: Это круто!
6: ИП Жуличев, НА, 0+.
7: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
9: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
10: «Татмак» от всего сердца поздравляет казанцев и гостей города с самым светлым и важным праздником – Днем Победы. На протяжении многих десятилетий в этот день мы вспоминаем великий подвиг нашего народа. Низкий поклон героям, отстоявшим нашу страну. Спасибо вам за счастье и мирную жизнь.
11: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
12: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
13: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

Бим-радио представляет «Наша победа». Истории о том, как жители Казани помогали всей стране победить в Великой Отечественной войне.

Бим-радио представляет «Наша победа». Истории о том, как жители Казани помогали всей стране победить в Великой Отечественной войне –

0: Бим-радио представляет «Наша победа». Истории о том, как жители Казани помогали всей стране победить в Великой Отечественной войне. Если рядом с вами ребенок, послушайте этот рассказ вместе, чтобы наши дети знали и помнили о великом подвиге жителей города.
1: Торговля в ТССР в военные годы осуществлялась в основном в рамках карточной системы. Она стала вынужденной, но самой оптимальной мерой, которая обеспечила выживание населения в условиях войны. Дополнительным источником удовлетворения спроса жителей Казани в продовольствии и промтоварах стала рыночная торговля. Но цены в военное время были устрашающими. За первые два года войны стоимость 1 килограмма картофеля выросла с 2 до 25 рублей, капусты с 20 до 40 рублей, говядины с 28 до 280 рублей. Мужское пальто среднего качества в 1942 году стоило в Казани 6 тысяч рублей, сапоги – 3 тысячи рублей, шерстяной платок – 200 рублей, а валенки – 250 рублей. При этом официальная среднемесячная зарплата рабочих и служащих в начале войны составляла 375 рублей, к ее концу – 573 рубля. В оборонной промышленности уровень заработной платы был выше, чем в других отраслях народного хозяйства. Например, на Казанском заводе номер 16 средняя зарплата рабочих в 1944 году равнялась 776 рублям. В то же время работники сферы образования и культуры получали 160-180 рублей. Очевидно, что на заработанные средства жители республики не всегда могли даже свести концы с концами. Ведь из этих же денег необходимо было коммунальные расходы, подписываться на займы.
0: Это наша победа.
2: Без возрастных ограничений.
3: Бим-радио. Первое в Казани. Бим-радио.
4: 18 часов 13 минут и 7 секунд. Ну что ж, последняя конфликтная ситуация в рубрике «Советчики» и ваши советы к ней. Давайте начнем. Итак, напомню, во время шумного застолья один из гостей, в общем-то, выпил лишнего. Алкоголь вредит вашему здоровью. И устроил настоящее представление. Кидался посудой или с драку, оскорблял присутствующих. Его жена и друзья с трудом его успокоили и отвели домой. Остальные гости в шоке. Они не знают, как быть дальше. Продолжать общаться с этим человеком, помочь ему обратиться к врачу или просто отпустить ситуацию, мол... Бывает. Назревает такой вот конфликт в компании. А какие советы вы нам даете? Привет, Бим. Ну, один раз не показатель, хотя уже заставляет задуматься. Если что-то подобное повторится, нужно посоветовать сходить к наркологу. Ну, посоветовать можно много чего. Самое главное, совет этот будет ли воспринят. Бим, привет. Да бывает, конечно. Но лучше следить за ним в следующий раз внимательно. Ну, насчет того, что следить внимательно, это абсолютно согласен. Мало ли что. И как-то все-таки нужно с этой ситуацией справляться. А что советует нам сделать искусственный интеллект? Неправильный вариант решения. Полностью прекратить общение с ним и его семьей. Это может быть слишком резко, особенно если это единичный случай. Делать вид, что ничего не случилось, и при следующей встрече вести себя как обычно. Не выяснив причины, можно столкнуться с повторением. Начать распускать слухи о нем и предупреждать общих знакомых. Это разрушит репутацию человека без разбирательства. Правильный вариант решения. Дать всем остыть несколько дней, затем кому-то из близких друзей поговорить с ним наедине, без обвинений. Ты перебрал, мы перепугались, ты сам в порядке, может, тебе нужна помощь? Предложить ему вместе сходить к наркологу или психотерапевту, если это не первый случай. Мы за тебя волнуемся, давай съездим к специалисту, чтобы понять, почему так происходит. Договориться о правилах на будущей встрече. Например, если кто-то чувствует, что ему становится плохо, то остальные помогают ему остановиться. Или предупреждать заранее о проблемах со здоровьем. Вот такие варианты предлагает искусственный интеллект. Ну что ж, мы с вами сегодня выяснили на примере 4 различных ситуаций, что наши слушатели гораздо больше понимают в решении конфликтных ситуаций, чем искусственный интеллект. Он, конечно, предлагает правильные варианты решения, но, возможно, они не всегда полны. Мы двигаемся дальше буквально через несколько минут. Кулинарный конкурс, а время-то уже такое. Время-то ужина уже практически подошло, и хочется немножечко покушать.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: 18 часов 18 минут и 46 секунд. Кулинарный конкурс представляю вашему вниманию. Сегодня мы разыгрываем сертификат в парк семейного отдыха. И, соответственно, получить его можно очень-очень простым способом, угадав блюдо, которое я сейчас буду описывать. Давайте, сегодня у нас 9 мая, День Победы. Поздравляю всех еще раз. И 9-й правильно ответивший получит от нас сертификат в парк семейного отдыха. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Ответы принимаю в Макс или Телеграм. Соответственно, 9-й правильно ответивший, как я уже сказал, получает от нас сертификат в парк семейного отдыха. И, внимание, описание блюда. Это блюдо родилось из гастрономической смекалки гавайских рыбаков, которые нарезали свой улов, чтобы быстро и сытно перекусить прямо на лодке. Его название на местном наречии буквально означает «нарезать кусочками» или «разрезать поперек». Изначально главными ингредиентами были тунец или желтоперый тунец, щедро приправленный солью морской воды, водорослями и измельченными ядрами орехов. Это была простая и питательная еда людей моря. Хотя его часто сравнивают с тартаром или севиче, у этого блюда есть ключевое отличие. Его основа – это не мелко рубленная, а аккуратно нарезанная кубиками сырая рыба, которую смешивают с соусами и другими добавками, но не маринуют в кислой среде, как севиче. Современно известная во всем мире версия этого блюда – это результат гастрономического слияния, когда к традиционной рецептуре добавилось азиатское влияние. Соевый соус, кунжутное масло, зеленый лук и имбирь. Часто его подают в виде яркого и красочного боула. Этот красочный и полезный гавайский боул сырой рыбы, рисом, авокадо и множеством топпингов завоевал популярность по всему миру. Его короткое и звучное название состоит всего из 4 букв и ассоциируется со свежестью и здоровым питанием. Ну что ж, давайте угадайте, что это за блюдо. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, Макс и Телеграм. Принимаем ваше сообщение именно туда.

0: Ну и долго тянуть не будем. Все-таки есть у нас победитель Ирина. Ирина ответила правильно и была 9-й по счету. Соответственно, блюдо, которое мы загадывали сегодня, это ж поке. Поке, 4 буквы, гавайское блюдо. Вот так вот. Поздравляем вас, Ирина, вам достается сертификат в парк семейного отдыха. Ну, а мы с вами продолжаем. Двигаемся дальше. Еще много чего интересного в этом часе вас ожидает.
1: Реклама на Бим-радио.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
2: Готовьте мангалы. Фирменной сети «Агросила» жаркие цены на гриль. Бедро и голень цыпленка бройлера в маринаде всего 299 рублей за килограмм. Классический шашлык «Халяль» 250 рублей за килограмм. Успейте купить по адресам: Кулахмета, 18, корпус 1, Гореева, 3, Магистральная, 15, Сабит, 2А. «Агросила». Вкусные покупки для вашего пикника.
3: С 1 по 11 мая «Луидор» открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КамАЗ, Фотон, Амбертрак ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8 800 2002 402. Тайный гараж «Луидор».
4: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
5: Сложно!
4: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НМ. 17 мая. Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». Украинство 18-169-00-13-120. Казань. Копылова 2. 0+.
7: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
8: А слона не хотите? Нельзя.
9: А в своей квартире от «Самолет» можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
7: Моя квартира, мои правила.
10: Застройщик ООО «СЗП С-32». Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.

соцсети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2 930 800

0: Прогноз погоды на Бим-радио.
1: Давайте поговорим о погоде, которая ждет нас сегодня и завтра. По Республике Татарстан сначала прогноз на 10 мая. Переменная облачность без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Местами порывами до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью 0+5. Местами на почве и воздухе заморозки до -1. Максимальная температура воздуха днем +11, +16. Прямо сейчас в Казани +12 градусов. Ясно, сегодня осадков не ожидается. Ветер северный 3,2 метра в секунду при атмосферном давлении в 759 миллиметров ртутного столба. Завтра, 10 мая, в Казани утром +8, днем +11, вечером +10, ночью +5. Ветер с северного сменится на северо-восточный, а затем на восточный. Влажность воздуха до 54% и атмосферное давление в 764 миллиметра ртутного столба. В последующие дни ожидается дождь в понедельник и уже некое повышение температуры хотя бы до приемлемого уровня в 22 градуса, а во вторник и далее в среду. Вот такая погода нас с вами будет ждать в ближайшее время. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
2: У природы нет плохой погоды.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Мой прадед Никитин Иван Федорович родился 29 марта 1916 года в селе Старое Иванаево Чистопольского уезда. С 1937 по 1940 годы мой дед проходил службу в армии, был командиром танка, окончил курсы младших лейтенантов. С 15 июля 1942 года воевал в 111-м стрелковом пулеметном взводе 55-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. 21 октября 1942 года Иван Федорович был назначен командиром пулеметного взвода, а 31 мая 1943 года тяжело ранен в бою. Лечился в эко-госпиталях в городе Киров и Горький. После выписки из госпиталя 5 октября 1943 года был направлен на 2-й Украинский фронт, где командовал пулеметным взводом 19-го стрелкового полка 31-й стрелковой дивизии. Но вражеская пуля 14 февраля 1944 года вновь настигла отважного командира. И после лечения он уже не смог вернуться в строй и был демобилизован. За ратный труд Иван Федорович награжден орденом Отечественной войны, медалями за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1945 года, юбилейными медалями. Трудовые заслуги Ивана Федоровича отмечены медалью за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны, знаком «Победитель» социалистического соревнования.
2: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружит вся планета —

угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим. Так значит, нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не будем.

0: десятый наш десантный батальон.
1: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: 18 часов 43 минуты и 46 секунд. Ну что ж, еще немножечко новостей. Столица Татарстана стала четвертой и вошла в топ-5 городов для поездок на 9 мая. Мы идем сразу же после Санкт-Петербурга, Минска и Москвы. Казань стала четвертой в рейтинге городов для поездок на 9 мая. Соответственно, пятерку замкнул Нижний Новгород. Ну и в топ-15 популярных городов на 9 мая вошли также Волгоград, Брест, Краснодар, Калининград, Зеленоградск, Великий Новгород, Кисловодск, Псков, Ярославль и Екатеринбург. Сегодня 9 мая, День Победы. Ну, естественно, еще успеваете вы на два мероприятия, которые запланированы. В 19 часов на площади Тысячелетия состоится концерт с участием казанских певцов и сводного хора. А в 22 часа салют над акваторией Казанки. Вообще лучшие обзорные площадки — это Кремлевская набережная, Чаша и площадь Тысячелетия. Так что, если все еще не знаете, чем заняться этим вечером, можно вот так вот замечательно провести время. Да, и действительно, праздник Великой Победы вместе отметить.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Вы думаете, что знаете Отелло? Пришло время услышать эту историю иначе. Новое прочтение Шекспира от петербургского режиссера в театре Тинчурина. Премьера, которая станет

0: все.
1: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Татмак от всего сердца поздравляет казанцев и гостей города с самым светлым и важным праздником – Днем Победы. На протяжении многих десятилетий в этот день мы вспоминаем великий подвиг нашего народа. Низкий поклон героям, отстоявшим нашу страну. Спасибо вам за счастье и мирную жизнь.
7: Ищите выгодные покупки? Магазин «Дом, одежда, обувь» на Арбузова, 5. Огромный выбор. Одежда, обувь, весь текстиль для дома. Цены начинаются всего от 199 рублей. Приходите и убедитесь сами. «Дом, одежда, обувь». Арбузова, 5.
8: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
9: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
10: 0+.
11: А вы продаете рекламу?
12: Нет, просто даем послушать.
11: Красивая. 2-930-800.
13: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Спасибо деду за победу! Бим-радио представляет «Наша победа». Истории о том, как жители Казани помогали всей стране победить в Великой Отечественной войне. Если рядом с вами ребенок, послушайте этот рассказ вместе, чтобы наши дети знали и помнили о великом подвиге жителей города.
1: Культурная жизнь республики во время войны определялась военной обстановкой и была подчинена решению стратегических задач. Штыком и пером отстаивали свободу и независимость родины писатели Татарстана. Из 53 членов Союза писателей 25 ушли на фронт. Среди них Муса Джалиль, Фатых Карим, Абдулла Алиш, Адель Кутууй, Сибгат Хаким, Геннадий Паушкин, Юрий Белостоцкий и другие. Большая группа татарских писателей, около 15 человек, были командированы в редакции татарских фронтовых газет. Символом татарской советской литературы военных лет по праву стал поэт-герой Муса Джалиль. Созданный им в гитлеровских застенках патриотический цикл стихов «Моабитская тетрадь» показал всему миру несгибаемую силу воли и духа советского человека. Работа оставшихся в тылу литераторов была перестроена. При Союзе писателей ТАССР был создан отдел агитации и пропаганды. Приоритетной темой прозы и поэзии являлась тема защиты Родины и борьбы с врагом. Она прослеживается в таких произведениях, как «Артиллерист Сулейман» Кавина Джими, «Сержант Хайрулин» Гумера Баширова, «Марат» Шарифа Камаала, «Записки разведчика», «Весеннюю ночь», «Сын Волги», «Снайпер» Фатыха Карима. Много и плодотворно работали писатели русской литературы. В военный период была создана пьеса о Зое Космодемьянской, дочь Родины, Марии Елизаровой. Изданы сборники стихов «В бой за правое дело» и «Сильнее смерти» Бруно Зернита. Выпущен сборник рассказов «Журка и Шурка» Елены Верейской, написаны стихи Тамары Ян.
0: Это наша победа.
2: Без возрастных ограничений.
3: Бим-радио. Первое в Казани. Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
4: 18 часов 53 минуты и 32 секунды. Что ж, субботнее шоу подходит к своему логическому завершению. Всех еще раз поздравляю с праздником Великой Победы 9 мая. И сразу же после меня в этой студии окажется Игорь Никитин, который также продолжит вас и поздравлять, и развлекать, как только может. И, естественно, принимать ваши сообщения, зачитывать поздравления, приветы и все прочее. В общем, весело будет вам с ним. Буквально через несколько минут он здесь уже окажется. Ну, а я, Сергей Филиппов, на этом прощаюсь с вами. Желаю вам всего самого-самого наилучшего и до встречи в следующую субботу. Еще раз с праздником всех вас!
2: Без возрастных ограничений.
5: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио ООО «Профгарден».
6: «Экоплант» открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду BIM. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
7: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны. Астрологи советуют быть проще. Не надо копаться в чувствах. Думайте больше о себе. Тельцы. План этого дня не предусматривает отдых. Придется поработать. Близнецы. Отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально. Придется совладать с собой. Раки. Пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни никто не повлияет. Львы. У вас могут открыться сверхспособности. Вы сможете управлять процессом буквально силой мысли. Девы, в этот день ваши силы удвоятся. Сохраните запал на следующую неделю. Весы, можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы, проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы, этот день буквально создан, чтобы простить и отпустить. Козероги, многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи, готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы, обстоятельства будут сильнее вашей пунктуальности. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам продуктивного дня.

0: на Бим-радио. Сегодня с нами
1: песни Великой Победы.
0: Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Программа «Выходной с тобой».
1: Ну что ж, повечерело, вроде бы на улице еще пока светло, и это здорово. Надеюсь, что кто-то на праздничной программе, кто-то слушает Бимрадио, кто-то отдыхает, ну и кто-то наверняка планирует, как проведет все выходные. Но Бимрадио будет всегда под рукой, всегда будет где-то рядышком с вами. Меня зовут Игорь Никитин, всем доброго вечера, всех приветствую, говорю вам здравствуйте и поздравляю всех с праздником, днем великого. Победы 81-й годовщины. Конечно, очень здорово, что еще пока есть они, те самые, сейчас наверняка это дети войны уже, но не без них. Они, как обычно, делали все возможное, несмотря на свой возраст.
2: Реклама на Бимрадио.
3: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
5: Где 40 захватывающих аттракционов?
6: В Мисти парке!
5: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
6: В Мисти парке!
7: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
5: Это круто!
8: Небольшоличев, НА, 0+.
9: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин, Пари НМ. 17 мая. Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба.
10: ООО «Футбольный клуб Рубин». Украинство 18-169-0013-120. Казань. Каталова 2. 0+.
11: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: Бим Радио представляет «Наша Победа». Истории о том, как жители Казани помогали всей стране победить в Великой Отечественной войне. Если рядом с вами ребенок, послушайте этот рассказ вместе, чтобы наши дети знали и помнили о великом подвиге жителей города.
1: Голос диктора Юрия Левитана знали все от мала до велика. Ждали каждое его сообщение о состоянии дел на фронте. Но мало кто догадывался, что сводки Софинформбюро ретранслировались по всей стране из Казани. Крупнейшую в стране длинноволновую радиовещательную станцию РВ-84 доставили из подмосковного города Ногинска. Местом для ее возведения стал Троицкий лес, тогда еще на окраине Казани. Здание из красного кирпича можно увидеть и сегодня, проезжая по транспортной дамбе в направлении компрессорного завода. Работа по возведению радиопередатчика была очень тяжелой. Не хватало запчастей. Каждый винтик, каждый метр проводов находились на строжайшем счету. Трудились в основном женщины. Их отпускали домой отдохнуть буквально на пару часов в сутки. В результате круглосуточной работы к январю 1942 года были смонтированы передатчик. Но мало кто догадывался, что сводки Софинформбюро ретранслировались по всей стране из Казани. Крупнейшую в стране длинноволновую радиовещательную станцию РВ-84 доставили из подмосковного города Ногинска. Местом для ее возведения стал Троицкий лес, тогда еще на окраине Казани. Здание из красного кирпича можно увидеть и сегодня, проезжая по транспортной дамбе в направлении компрессорного завода. Работа по возведению радиопередатчика была очень тяжелой. Не хватало запчастей. Каждый винтик, каждый метр проводов находились на строжайшем счету. Трудились в основном женщины. Их отпускали домой отдохнуть буквально на пару часов в сутки. В результате круглосуточной работы к январю 1942 года были смонтированы передатчик. Система

0: была очень тяжелой. Не хватало запчастей. Каждый винтик, каждый метр проводов находились на строжайшем счету. Трудились в основном женщины. Их отпускали домой отдохнуть буквально на пару часов в сутки. В результате круглосуточной работы к январю 1942 года были смонтированы передатчик, система энергопитания и антенное хозяйство. Обновленная РВ-84 вышла в эфир в феврале 1942-го. Казанские радиопередатчики работали круглосуточно. Представить себе аварийное отключение хотя бы на 2-3 минуты было невозможно. Связисты татарии работали бесперебойно, потому что понимали, от надежной, устойчивой связи на всех уровнях управления страной в военный период зависит приближение победы.
1: Это наша победа.
2: Без возрастных ограничений.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, ну что ж, заглянул немного в новости. В Казанской колонии. Ну и да, был бессмертный полк. Это хорошо. Не в режиме онлайн, а живьем. Прошли 130 тысяч человек. Даже есть несколько фотографий. Слушайте, ну здорово, классно. Но и никаких опасностей, по крайней мере, не объявляли, кроме штурмового предупреждения. Хотя эту угрозу игнорировать тоже нельзя. Природа еще пока весна. Весна еще май месяц, поэтому все может случиться. И все можно ожидать. По крайней мере, говорят, что завтра утром ожидается, ну, ночью и утром ожидается похолодание в воздухе и почве до минус 1 градуса. Ну, а аж 11 мая до минус 5. Будем следить за развитием событий и унывать не будем, это уж точно. Но, в общем, я так полагаю, что все равно погода будет налаживаться и будет хорошо, тепло и просто прекрасно. Так, ну что, расскажу вам еще о том, что Бим-радио «Голос Казани и Татарстана» уже более 30 лет. Я думаю, вы об этом знаете. И первое место среди радиостанций в аудитории 30-59 лет по данным Медиаскоп. Мы знаем, чем живет город, и помогаем вашему бренду стать его частью через эфир, соцсети, события. Бим-медиа. Важно, когда вас не просто слышат, вас запоминают. Бим-медиа. Мы больше, чем радио. 18+.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
2: Это тебе не спортзал, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру. Моя квартира, мои правила.
4: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Шаринг Русия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: С 1 по 11 мая Луидор открывает секретный гараж. Каждый день 4 автомобиля по суперцене. ГАЗ, КамАЗ, Фотон, Амбертрак. Ниже рынка. Следите за автомобилем дня. Таких цен не было. Успевайте забрать свой. Подробности на тайныйгараж.рф. 8-800-2002-402. Тайный гараж Луидор.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.

0: Как здорово провести выходные. Лан-Кабан на Бим-радио.
1: Пока все празднуют День Победы, расскажу вам, что завтра тоже в Казани достаточно много интересных мероприятий. По крайней мере, 10 мая завтра в Казани пройдет открытие парусного сезона. В честь этого в яхт-клубе на полуострове «Локомотив-1» состоится День открытых дверей с лекциями и мастер-классами о мире яхтинга. В 14.00 пройдет лекция «Путь новичка в яхтинге», в 15.10 «От Голландии до культуры парусного спорта», в 16.15 «Дети в парусном спорте» и в 15 до 19.00 гости смогут посетить мастер-классы по морским узлам, флажному семафору и парусному оригами. Также поучаствовать в игре «Пинг-понг». Вход свободный по предварительной записи. В общем-то, «Локомотив», «Яхт-клуб», вот имеете такую возможность. Ну или вдруг вы приехали в Казань в гости, вполне себе тоже можно посетить. Еще буду рассказывать, что будет в самое ближайшее время. Ну, по крайней мере, завтра в Казани точно.
0: Лан-Кабан на Бим-радио.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: История от наших слушателей Марины и Романа. Мой прадедушка, Мусаев Петр Константинович, родился в 1913 году. Звание на Великой Отечественной войне у него было «старший сержант». Мой прадед был участником неоднократных боев за родину. В тяжелых битвах он проявил бесстрашие, отвагу и мужество. В боях под Осинстроем 6 марта 1944 года, несмотря на сильный артиллерийский минометный огонь противника, мой прадед действовал смело и решительно. Он выкатил свое оружие и прямой наводкой открыл огонь по противнику. Разбив две пулеметные точки врага, обеспечил продвижение нашей пехоты. Противник перешел в контратаку. Из строя были выведены наводчик и заряжающий. Оставшись один, Петр Константинович продолжал отбивать контратаку противника, где огнем своего орудия разбил миномет врага и уничтожил 20 немецких солдат и офицеров. В бою прадедушка был ранен, но с поля боя не ушел. Получив второе ранение, Петр Константинович в тяжелом состоянии был эвакуирован в госпиталь. В настоящее время прадедушке присвоен орден Отечественной войны первой степени. Я горжусь своим прадедушкой. Спасибо вам, ветеранам, за наше счастливое и светлое будущее.

Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы

Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
5: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.
6: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
7: Бим Радио. Первое в Казани.

0: Спасибо деду за победу! Бим-радио представляет «Наша победа». Истории о том, как жители Казани помогали всей стране победить в Великой Отечественной войне. Если рядом с вами ребенок, послушайте этот рассказ вместе, чтобы наши дети знали и помнили о великом подвиге жителей города.
1: В мае 1945 года вся страна жила в ожидании главного сообщения. Радиоприемники не выключались круглосуточно. И в ночь с 8 на 9 мая голос Левитана донес до всех ту долгожданную весть о победе. Казанцы, позабыв о сне, тут же высыпали на улицы. Все обнимались, целовались и поздравляли друг друга. Среда, 9 мая. Этот день был объявлен выходным. На улицах играли оркестры, горожане танцевали, пели песни. Казалось, весь город собрался на площади Свободы. В те дни в Казани с гастролями выступал цирк Юрия Дурова. 9 мая артисты прошлись парадом по центральным улицам города. Юрий Дуров ехал на слоне. Больше всего радовались дети. Всем раздавали мороженое, просто так, сколько хочешь. А также можно было бесплатно сходить в кино. Но плакали не только от радости. Многие получили похоронки прямо накануне победы. И в надежде, что произошла ошибка, продолжали ждать своих родных с фронта. Вообще, трудности же военного времени переживали еще очень долго. Продуктовые карточки отменили только в 1947 году. Все жили бедно, много чего не хватало, но никто не жаловался. Лишь бы не было войны.
0: Это наша победа.
2: Без возрастных ограничений.
3: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Слушайте, кто-то ходил на парад, концерт слушали, смотрели? Поделитесь, пожалуйста, информацией. Просто интересно. На плюс 7-9-8-2-42-2-8. Видно ли что-то? Прохладненько все-таки на улице. Надеюсь, вы все тепло одеты. Продолжаем выходной. Продолжаем поздравлять всех с праздником, с Великой Победой. Ну и, как вы поняли, цикл радиопрограмм «Наша Победа» продолжается. Это история о том, как жители Казани, Татарстана помогали всей стране приблизить победу в Великой Отечественной войне.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на Бим-радио ООО «Профгарден».
3: Экоплант открывает сезон. Туи за 1497 рублей вместо 4990. Гортензии 2970. Скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в садовом центре Сапугали. Телефон 8 800 637 17. Сайт ecoplant3.rf.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и гороскоп на сегодня. Овны. Астрологи советуют быть проще. Не надо копаться в чувствах. Думайте больше о себе. Тельцы. План этого дня не предусматривает отдых. Придется поработать. Близнецы. Отрицательное отношение к тем, кого вы недолюбливаете, возрастет максимально. Придется совладать с собой. Раки. Пока на удачу не стоит рассчитывать, но на привычный ход жизни никто не повлияет. Львы. У вас могут открыться сверхспособности. Вы сможете управлять процессом буквально силой мысли. Девы, в этот день ваши силы удвоятся. Сохраните запал на следующую неделю. Весы, можете положиться на партнера и позволить течению нести себя вперед. Скорпионы, проявите больше решительности, пока не время лежать на диване. Стрельцы, этот день буквально создан, чтобы простить и отпустить. Козероги, многие получат удовольствие от процесса изучения нового. Водолеи, готовьте лучезарную улыбку. Назначенные свидания могут подарить надежду на будущее. Рыбы, обстоятельства будут сильнее вашей пунктуальности. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам продуктивного дня.

0: Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами
1: песни Великой Победы.
0: Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
4: Готовимся к рекордному урожаю с «Мегастрой». Семена, инструменты – все для рассады по выгодным ценам. «Мегастрой» – с нами все получится.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Всем добрый вечер, Игорь Никитин. По-прежнему микрофон. Здравствуйте. Ну и хочу напомнить, что отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани Главного управления МЧС России по Республике Татарстан информирует с 25 апреля по 11 мая 2026 года на территории Республики Татарстан установлен особый противопожарный режим. В период действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, сухой травы и мусора, использование открытого огня для приготовления пищи в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных и природных пожаров, применение пиротехнических изделий с 1 по 3 классов, запуск неуправляемых изделий из горючих материалов. В общем, господа, не хотите получить штраф, соблюдайте, пожалуйста, вот такие вот установленные правила в особой противопожарный режим. Понимаю, что выходные, понимаю, что наверняка кто-то поедет убирать свои участки, возможно, захочет пожарить шашлыков. В общем-то, нельзя. Пока нельзя. До 11 числа, имейте в виду, включительно все это будет действовать на территории Республики Татарстан.
0: Реклама на Бим-радио.

0: Пау, каршеринг Руси. Делимобиль Ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Финал сезона, который нельзя пропустить. Рубин. Пари НМ. 17 мая. Акбарс Арена. Концерт артиста Ришата Тухватуллина. Начало программы 16:30. Билеты на официальном сайте клуба.
2: О, футбольный клуб Рубин. Украинство 18-169-00-13-120. Казань. Копылова 2. 0+.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на «Бим-радио». 2-930-800.

0: Бим Радио представляет «Наша Победа». Истории о том, как жители Казани помогали всей стране победить в Великой Отечественной войне. Если рядом с вами ребенок, послушайте этот рассказ вместе, чтобы наши дети знали и помнили о великом подвиге жителей города.
1: В годы войны Татарская АССР была тыловым регионом и принимала значительное число эвакуированных граждан. К январю 1942 года в Татарии было размещено 273 тысячи человек. С их прибытием жилищный вопрос обострился до предела. Под жилье приспосабливались общественные и производственные здания, помещения школ, дачные постройки. По официальным данным, средняя площадь на одного человека составляла 4 квадратных метра. Но гораздо чаще на человека приходилось по 2-3 и менее квадратов. Для обеспечения населения основными продовольственными товарами была введена карточная система. 25 августа 1941 года в Татарии было принято постановление о продаже по карточкам хлеба, сахара, кондитерских изделий. Карточки вводились для жителей Казани, Зеленодольска, Бугульмы, Чистополя и ряда других городов. Начиная с ноября 1941 года, по карточкам начали отпускать мясо, рыбу, крупу и макароны.
0: Это наша победа.
2: Без возрастных ограничений.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Им-радио.
1: Кстати, завтра песенный флешмоб, и песни тоже воевала, 10 мая с 15 до 16.30 в Национальной библиотеке Республики Татарстан пройдет песенный флешмоб, посвященный истории военной песни. Гости узнают, как создавались известные музыкальные произведения времен войны, кто был их авторами и первыми исполнителями, а также как эти песни живут сегодня. Участников ждут прослушивание грамм-пластинок, фрагмент фильмов и совместное исполнение главных песен Великой Отечественной войны. Завтра в Национальной библиотеке Республики Татарстан, улица Пушкина, 86, старт с 15.00. Ну, в общем, я вам тут немножечко планирую еще завтрашние выходные дни. А завтра также в 17.00 в Доме дружбы народов Республики Татарстан состоится театрализованное представление «Красная нить судьбы», созданное театром «Корея» корейского танца «Мирине» по мотивам древних корейских мифов. Зрителей ждет яркое сочетание музыки, пластики, национальных традиций. Вход свободный по пригласительным, 6+. В общем, нужно записаться, как минимум. Но вы запланируете, а вдруг захочется. Я думаю, будет достаточно интересно. Ну и еще также завтра в 19.30 в баре на улице Кремлевской 21 состоится поэтический вечер. В общем, атмосферное событие на стыке мистики, поэзии и неизведанного. Гостей ждут чтение чувственных стихотворений, гадания на картах Таро. Господи, как интересно. И открытый микрофон для тех, кто готов поделиться своим творчеством. Участники смогут услышать голос своей души, прикоснуться к миру, где границы между явью и сном стираются. Вход, говорят, свободен. К вечеру в 19.30, я так полагаю, 18+, все-таки нужно сказать, мало ли какие стихи вечером могут зачитывать. Вот такая история на завтра. Но вообще, конечно, очень много всего интересного будет происходить не только в Казани, но уверен, что и по всей Республике Татарстан.
0: Клан Кабан на Бим-радио.
2: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
3: Совпадение? Не думаю.
2: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Продолжается праздничный, сегодня особенный выходной. Рой написал: «Привет, Бим, не был на параде, но зато провел время с девушкой. Привет, болталки, Денису Куб Эшме». Всех с праздником, видимо, на татарском, да, надо перевести. А, ну, в принципе, тут логично, видимо, много не выпивайте. Да уж, такие вот интересные события. Кстати, да, есть у нас специальная болталка в Максе Бим Радио. Если вас там еще нет, вы можете попросить у меня приглашение, я вам сброшу, скину. Но вообще есть и канал Бим Радио в Максе, это точно могу вам сказать. Мы, конечно, идем в ногу со временем, и всегда хочется быть на связи вместе с вами. Ну, а Бим сегодня — это уже целая Бим-медиа, представьте себе, да, активная аудитория в социальных сетях, групп ВКонтакте, Телеграм периодически как будто работает. В Максе, конечно же, все работает, даже тогда, когда практически нет интернета, когда Макс в белых списках, очень удобно. Городские мероприятия, я думаю, недавно вы видели видео, как мы вчера посещали места славы, возлагали цветы, ну и, в общем-то, понятное дело, что раздавали подарки для всех наших слушателей. Ну и мы в любой ситуации поддерживаем вас с позитивным настроением. Если устали смотреть на крутящееся колесо загрузки, то переходи на Бим, не тормози. 12+.
2: Реклама на Бим-радио.

0: Татмак от всего сердца поздравляет казанцев и гостей города с самым светлым и важным праздником – Днем Победы. На протяжении многих десятилетий в этот день мы вспоминаем великий подвиг нашего народа. Низкий поклон героям, отстоявшим нашу страну. Спасибо вам за счастье и мирную жизнь.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 29 мая. Братья Гримм.
2: Лапы ресницами и взлетают.
1: Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
3: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Так, для тех, у кого тут иногда случается небольшая истерика, приветы будут обязательно в 21.00. Дадим старт. Те, кто будет слушать, будем читать поздравления. По возможности, конечно же, воспроизводить песню. Пока тут Рамиль пишет: «Вим, передай привет Алине из Ульяновска. Переезжай в Казань». И много-много-много-много сердечек. Сейчас Алина удивилась, сказала: «Ну вот, опять». Ну ладно, вы тут просто как бы приглашаете. Надеюсь, есть там какой-то специальный, особенный повод, чтобы человек мог спокойно взять и переехать. В общем-то, пока зря я, наверное, напомнил о том, что будет привет-приветов. Еще все-таки полчаса, как минимум, как максимум, будем слушать песни Победы, будем слушать истории, которые сегодня в течение всего дня происходят вместе с нами, с вами здесь на Бим-радио.
0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки.

0: Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: История от нашей слушательницы Гузель. 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на нашу страну. Началась Великая Отечественная война, которая принесла нашей стране разруху, горе и потерю близких. Весь народ объединился против врага и встал на защиту Родины. Эта страшная война длилась до 8 мая 1945 года. Наша страна в этой войне потеряла более 20 миллионов людей. Война коснулась каждой семьи. Она не обошла стороной и нашу семью, а именно родителей моей бабушки. Мой прадед, Платонов Николай Платонович, после окончания Арского педагогического училища сразу был мобилизован в ряды Красной Армии и был определен в Казанское танковое училище. В рядах добровольцев он отправился на фронт. Прадед защищал Москву. В одном из боев, освобождая город, Орел был тяжело ранен и остался инвалидом на всю жизнь. Прабабушка, Платонова Мария Андреевна, в то время совсем молодая девушка, в составе медицинского батальона участвовала в боях на Кольском полуострове. С большим риском для своей жизни она вместе с другими спасала жизнь раненым солдатам. Войну закончила на границе с Норвегией, в городе Киркенессе. Там проходили ожесточенные бои за каждую сопку. Во время войны моей прабабушке вручили высокие награды за освобождение Заполярья и благодарность вождя Сталина. Окончательно враг был разбит в немецком городе Берлин. Над Рейхстагом был водружен флаг страны-победителя – СССР. 9 мая 1945 года наш народ праздновал День Победы. После окончания войны мои предки вместе со всей страной восстанавливали разрушенное войной хозяйство. Прадед Николай Платонович, будучи инвалидом войны, работал сельским учителем. Был директором детского дома, в котором воспитывались дети, чьи родители погибли на фронте или пропали без вести. Прабабушка Мария Андреевна работала бухгалтером, а затем и заведующей хлебопекарни. Ее хлеб славился во всей округе. Прабабушка с прадедом вырастили 5 детей, дав им достойное воспитание. Большое внимание и любовь проявили к внукам и правнукам. День Победы в нашей семье – великий праздник. Рассказы о войне и послевоенной жизни передаются из поколения в поколение. Наши родные прожили долгую и счастливую жизнь. И мы, молодое поколение, должны учиться у них брать пример. Нам всем следует знать историю своего народа, своей страны, ее армии в победе над фашизмом. Никто не имеет права искажать правду о Великой Отечественной войне. В этом году наша страна будет отмечать 81-ю годовщину победы над фашизмом. Слова «никто не забыт, ничто не забыто» должны восприниматься серьезно и осмысленно.

Память поколений. Ратный подвиг продолжают внуки. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Татмак от всего сердца поздравляет казанцев и гостей города с самым светлым и важным праздником – Днем Победы. На протяжении многих десятилетий в этот день мы вспоминаем великий подвиг нашего народа. Низкий поклон героям, отстоявшим нашу страну. Спасибо вам за счастье и мирную жизнь.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: Спасибо деду за победу! Бим-радио представляет «Наша победа». Истории о том, как жители Казани помогали всей стране победить в Великой Отечественной войне. Если рядом с вами ребенок, послушайте этот рассказ вместе, чтобы наши дети знали и помнили о великом подвиге жителей города.
1: Многие казанцы ушли на фронт с первых дней войны. Многие записались добровольцами. Всего за эти годы покинули свои дома около 700 тысяч татарстанцев. Почти половина из них так и не вернулись. Имена героев вошли не только в историю военных событий, но и в жизнь нашего современного города. В настоящее время имена участников Великой Отечественной войны носят улицы Казани. Среди них наши земляки. Это герои Советского Союза, общественные деятели, выдающиеся татарские писатели, поэты, композиторы, геройски сражавшиеся на военных фронтах. Ахтямов Сабир Ахтямович, уроженец Мамадышского кантона ТАССР, стрелок противотанкового ружья, бронебойщик, вступил в ряды Красной Армии в ноябре 1943 года. На фронте с мая 1944 года. Участвовал в освобождении Белоруссии, Прибалтики, дошел до Германии. Отличился в боях в Восточной Пруссии. В ночь на 11 октября 1944 года его батальон подошел к сильно укрепленному пункту врага Нимерсдорф, ныне село Маяковское Калининградской области. С рассветом начался его штурм. Во время боя Сабир Ахтямов заметил, что продвижение батальона сильно сдерживает самоходное орудие. Рискуя жизнью, он ползком приблизился к самоходке и несколькими выстрелами ликвидировал препятствие. Бойцы устремились в атаку. За два дня ожесточенных боев бронебойщик Ахтямов подбил и сжег один танк, три самоходных артиллерийских установки, два бронетранспортера, две автомашины со снарядами. 24 марта 1945 года за образцовое выполнение заданий был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны наш земляк продолжил службу. С 1972 года был полковником в запасе. В честь Ахтямова Сабира Ахтямовича названа улица в советском районе Казани.
0: Это наша победа.
2: Без возрастных ограничений.
3: Бим-радио. Первое.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что ж, со следующего часа стартует программа по заявкам «Привет-приветов» на Бим-радио. Меня зовут Игорь Никитин. Для вас ее с удовольствием проведу. Пусть она будет особенно праздничная. Ну, конечно, не без песен. Обязательно, я уверен. Надеюсь, что хватит времени, хватит места и хватит ваших сообщений на целый час музыкальный. Ну, а напоминаю, контакты, как с нами связаться. +7 972 72 42 102.8. Сообщение отправляйте в Макс или в Телеграм. Тут же как повезет, можете даже СМС написать. Буду координировать этот момент. Есть еще сайт Бим-радио и приложение Бим-радио. Тоже буду периодически заглядывать и зачитывать ваше послание. Ну а пока что еще будем наслаждаться музыкой. Потом будет и гимн Бим-радио, как ни крути.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что ж, давайте стартовать. Привет, приветов на Бим Радио. Игорь Никитин зовут меня. Если слушаете, я вас приглашаю. Давайте поздравлять, давайте передавать. А может, день рождения сегодня у кого-то есть. Такое тоже может произойти. Случайно ли, не случайно ли. Но даже знаю некоторых людей, кто сегодня празднует. Так, Рой пишет. Денису с болталки большой привет. Только скажите, от кого? Рой, от Роя. Денису в болталке тоже большой привет. Зурман. Малай написал, вот он. Но, в общем-то, еще Юле Сафроновой привет. Рад, что ты есть у меня. Вот, первые сообщения уже летят. Уже мы передаем сообщение. Василий пишет. Всем привет. Вот, красавчик такой. Молодец. Но буду присоединяться. Как минимум, Александр написал с помощью сайта Бимрадио. Как минимум, как максимум, пишет вот что. Привет, Бимрадио. Поздравляем всех с великим праздником. Праздником, Днем Победы. Особенно большой привет передаем моему братишке и его сослуживцам, которые несут службу во имя нашей страны и Отечества сегодня. Брат мой Алексей Тихонов, пусть во всем и всегда будет удача рядом с тобой и с твоими ребятами. Рота обеспечения нашей позиции. Желаем вам, ребята, ни гвоздя, ни жезла. Мирного неба над головой и скорейшего возвращения домой. Слушайте, вот с песнями я сейчас вам давайте сразу все обещать не буду, потому что все нужно обязательно отыскать. Главное, чтобы все оно было. Ну, а вообще военные песни у нас, конечно, звучат в эфире ежечасно и будут звучать, и будут еще рассказы в этом часе музыкальном тоже, соответственно. Поэтому, если вы с нами, то будьте с нами прям до самого салюта.
0: Реклама на Бим.

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 29 мая. «Братья Гримм».
3: Лапы ресницами и взлетай.
2: Подробности на «Максимилианс.ру».
4: Запрещено для детей.
5: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Всем остальным поможет реклама на Бим-радио. Уикенд на Бим-радио. Сегодня с нами.
6: Песни Великой Победы.
5: Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
7: Без возраста.

герои, что солдаты, с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры, с времен тех дальних, летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем.

летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиной стаи я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликай всех вас, кого оставил на земле.

солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Настанет день, и журавлиной стаи я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле.

0: Team Radio представляет «Наша победа». Истории о том, как жители Казани помогали всей стране победить в Великой Отечественной войне. Если рядом с вами ребенок, послушайте этот рассказ вместе, чтобы наши дети знали и помнили о великом подвиге жителей города.
1: Многие казанцы ушли на фронт с первых дней войны. Многие записались добровольцами. Всего за эти годы покинули свои дома около 700 тысяч татарстанцев. Почти половина из них так и не вернулись. Имена героев вошли не только в историю военных событий, но и в жизнь нашего современного города. В настоящее время имена участников Великой Отечественной войны носят улицы Казани. Среди них наши земляки. Это герои Советского Союза, общественные деятели, выдающиеся татарские писатели, поэты, композиторы, геройски сражавшиеся на военных фронтах. Кабушкин Иван Константинович. Уроженец деревни Малаховцы Минской губернии Российской империи. Участник Минского партизанского подполья. В 1915 году в связи с событиями Первой мировой войны семья Ивана Кабушкина эвакуировалась на восток. В 1917 году обосновалась в Казани. После окончания семилетней школы Иван работал водителем трамвая в столице ТАССР. В 1938 году был призван в ряды Красной армии, окончил курсы младших лейтенантов. В первые дни Великой Отечественной войны Иван Кабушкин попал в окружение и плен. В Минске совершил побег и в 1941 году включился в антифашистскую борьбу. Известен как организатор и исполнитель самых дерзких диверсий против гитлеровских оккупационных властей. Действовал под псевдонимами Жан, Сашка, Бабушкин. 4 февраля при выполнении боевого задания был схвачен и арестован. Погиб в минской тюрьме. 8 мая 1965 года за исключительный героизм и самопожертвование Ивану Кабушкину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Сегодня имя Кабушкина носят Казанское трамвайное депо и улица в советском районе Казани. А возле станции метро «Суконная Слобода» стоит трамвай-памятник под номером 24. Именно этот трамвай водил по улицам нашего города герой Советского Союза Иван, известен как организатор и исполнитель самых дерзких диверсий против гитлеровских оккупационных властей. Действовал под псевдонимами Жан, Сашка, Бабушкин. 4 февраля при выполнении боевого задания был схвачен и арестован. Погиб в минской тюрьме. 8 мая 1965 года за исключительный героизм и самопожертвование Ивану Кабушкину посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Сегодня имя Кабушкина носят Казанское трамвайное депо и улица в советском районе Казани. А возле станции метро «Суконная Слобода» стоит трамвай-памятник под номером 24. Именно этот трамвай водил по улицам нашего города герой Советского Союза Иван Константинович

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.
1: БИМ-радио представляет «Наша победа». Истории о том, как жители Казани помогали всей стране победить в Великой Отечественной войне. Если рядом с вами ребенок, послушайте этот рассказ вместе, чтобы наши дети знали и помнили о великом подвиге жителей города.
2: Наступившая война коснулась каждого жителя Казани и Татарии. Недоедание и голод являлись спутниками военных лет. Особенно тяжело в годы войны приходилось жителям сел Татарии. Ведь в отличие от горожан, карточки на продовольствие им не выдавались. Выдача продовольствия зависела исключительно от количества выработанных трудодней. Почти в три раза была сокращена выдача зерновых и картофеля. Сельчанин получал из колхоза в день меньше 200 граммов зерна и около 100 граммов картофеля. Это стакан зерна и одна картофелина. Каждая семья изыскивала собственные способы существования. По воспоминаниям деревенских жителей, питались они в основном гнилой мерзлой картошкой, картофельными очистками. Летом ели полевой хвощ, цветки клевера, крапиву и щавель. Самой распространенной статьей при аресте крестьян стала статья за колоски, унесенные с полей.
1: Это наша победа.
3: Без возрастных ограничений.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Папа, еще круг!
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
3: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с БИМ-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Beams Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио». Для детей старше 12 лет.

тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: со мной ничего не случится.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио представляет «Наша победа». Истории о том, как жители Казани помогали всей стране победить в Великой Отечественной войне. Если рядом с вами ребенок, послушайте этот рассказ вместе, чтобы наши дети знали и помнили о великом подвиге жителей города.
1: Торговля в ТССР в военные годы осуществлялась в основном в рамках карточной системы. Она стала вынужденной, но самой оптимальной мерой, которая обеспечила выживание населения в условиях войны. Дополнительным источником удовлетворения спроса жителей Казани в продовольствии и промтоварах стала рыночная торговля. Но цены в военное время были устрашающими. За первые два года войны стоимость 1 килограмма картофеля выросла с 2 до 25 рублей, капусты с 20 до 40 рублей, говядины с 28 до 280 рублей. Мужское пальто среднего качества в 1942 году стоило в Казани 6 тысяч рублей, сапоги – 3 тысячи рублей, шерстяной платок – 200 рублей, а валенки – 250 рублей. При этом официальная среднемесячная зарплата рабочих и служащих в начале войны составляла 375 рублей, к ее концу – 573 рубля. В оборонной промышленности уровень заработной платы был выше, чем в других отраслях народного хозяйства. Например, на Казанском заводе номер 16 средняя зарплата рабочих в 1944 году равнялась 776 рублям. В то же время работники сферы образования и культуры получали 160-180 рублей. Очевидно, что на заработанные средства жители республики не всегда могли даже свести концы с концами. Ведь из этих же денег необходимо было коммунальные расходы, подписываться на займы.
0: Это наша победа.
2: Без возрастных ограничений.
3: Бим-радио. Первое.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии «Бим-радио» и «Радио Курай». Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
4: 0+.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио». Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
4: Весна на БИМ-радио.
5: Казань, весна.
4: Весна на БИМ-радио.
0: БИМ-радио. Первое

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

00. Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.